0: Реклама.
1: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
3: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
4: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
5: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
4: Всего 35 тысяч рублей.
5: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
4: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
6: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужен безупречный вид авто? Вам в «Автомаркет Навигатор». Автохимия, автокосметика, автошампунь и бесконтактная пена. Автомойки и многое другое. Белинского, 3. Построй правильный маршрут.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
9: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.

0: Всегда в «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
4: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
5: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
6: I went deaf on the bitch.

0: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
1: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск FM.
2: Доброе утро.
3: Да, здравствуйте. Скажите вопрос. У меня Kia Rio 4. Я в интернете случайно наткнулся на такой вариант, то что можно на задние стойки пружины вставить такие, как будто резиновые. В общем, будет как будто как имитация пневмоподвески.
4: Типа автобаферов. Насчет имитации пневмоподвески я, конечно, скажем так, сказал бы следующим образом. Это возможность в каких-то случаях проседающие корейские пружины предоживить. Вот так. Но это не копия пневмоподвески. Пневмоподвеска имеет ключевое отличие. Она поддерживает состояние горизонта. У нее есть клапана, которые регулируют это положение. И здесь она просто еще высоту регулирует. И подушки подобные, которые вставляются, либо автобаферы, чаще всего служат для того, чтобы смягчать, увеличивать расстояние между звеньями пружин, которые просели. Но, честно говоря, я такими вещами на обычных подвесках не увлекался бы. Почему? Потому что там и так-то она сбита не супер хорошо. А если ее еще увеличить, что в итоге получается с управлением, это вопрос очень и очень открытый. На больших скоростях может реально влиять в негативную сторону.
3: Да, ну задача-то вообще какая у меня получается? То есть я перед этим ездил Subaru Impreza 2, пересел на Kia Rio 4. Вот, в поворотах Kia Rio кренит прям вообще по-сумасшедшей. Даже, ну, не на большой скорости, очень сильно машину кренит. И я думаю, что эти подушки, если поставить, крен вот этот вот, он уйдет. Вот.
4: Ну, попробовать можно. Можно поиграть с жесткостью амортизаторов. Я бы посмотрел вообще, что конкретно предлагается на эту модель по комплектам амортизаторов разных производителей. Есть амортизаторы более спортивных серий, возможно, и на эту платформу они устанавливаются. Можно попробовать с этим поиграть. В конце концов, выбить из Rio управление Subaru вряд ли получится, честно. Но попробовать можно. Это не такие дорогостоящие штуки, если что.
3: Понял. Спасибо огромное за внимание. Спасибо.
4: Не за что. Вам удачи.
2: У нас есть сообщение. Александр интересует такой вопрос. На Авито часто встречается объявление «Привезем любой новый мотор из Китая». Стоит ли брать такой на Audi A6 C6 мотор? Сейчас прошу прощения, не знаю, как правильно читать. Каджа, наверное,
4: ну,
2: да?
4: Я вообще на самом деле скажу так. Модели эти выпускаются для рынка в Китае. Сейчас очень много оттуда везут тех же аудюх, особенно купятых в комплектациях РСовых, которые уже ушли, и там в предыдущем кузове они еще остались. Много бэушного транспорта, запчастей, но узлами, в принципе, как вариант, чему бы и нет. То есть, если вы думаете, что вам под упаковкой ВАГа продадут китайскую подделку, то вы сильно заблуждаетесь, потому что там заводы есть, они это изготавливают, собирают, и, в принципе, это заводские технологии. Да, есть отличия. Некоторые комплектующие, некоторые комплектации самих автомобилей отличаются. Ну, там разнятся, допустим, от климатических зон и так далее. Но, в целом, я бы не боялся, поэтому, если вы хотите контрактный новый мотор получить на ту модель, которая, например, не выпускается где-то в Европе, либо оттуда уже дорого везти, пожалуйста, почему как вариант не рассмотреть Китай? Оттуда привозят достаточно часто, и вариант вполне оправданный по деньгам. Просто люди, когда обсуждают, типа, мотор из Китая, все думают, а, это как китайские подделанные тапки. Да, нет, это мотор ваговский, который просто выпускался для, ну, и лежал, допустим, там, на складе завода, который находится на территории Китая. Так же, как эти заводы в свое время находились на территории у нас. Что-то никто не гнушался брать моторы, которые в России лежали. Спасибо большое за внимание, господа. Благодарю вас. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
5: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.

доброе утро. Возможно, вы сегодня быстро выбежали из дома и сейчас стоите голодный в пробке где-нибудь на Партизана, Авиаторов или на Красрабе, то для вас рекламная информация. Просто сворачивайте на автораздачу во Вкусная точка. Они работают круглосуточно, то есть не стоит ждать открытия. Берете бодрящий эспрессо Тоник Гранат или, например, Бамбл Кофе. К нему горячий пирожок, лесные ягоды, крем-чиз, и ваше утро уже спасено. Кстати, при заказе среднего или большого кофе там сейчас дают уникальный стикер за 1 рубль. А если предстоит долгий день, и вы уже думаете, где бы пообедать, очень советую их новое комбо за 459 рублей. Там сейчас классный спор. Комбо Олеси Иванченко с мощным тройным фрешем против солидного комбо Юрия Стоянова с сырным картофелем и беконом. Покупаешь, голосуешь рублем и копишь баллы в приложении. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
5: Раннее утро – это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
6: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. 2 филиала. Ломоносова 70, строение 6 и 2 Брянская 4.
7: Сайт bunker919.ru.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
10: Купи себе хорошие брюки.
9: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
10: Брюки купи себе.
9: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
10: Брюки купи себе.
11: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
12: Звони 272-66-00.
11: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
12: Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
13: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
14: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
15: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
16: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
17: Красноярск.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В июне 26 года импорт бензина из Беларуси в Россию достиг исторического максимума – 141 тысяча тонн, что почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Заводы Беларуси перенаправили в Россию объемы, ранее предназначавшиеся для стран Средней Азии. С начала года Россия импортировала из республики 422 тысячи тонн бензина. Об этом пишет «Контекст». Глава Минпросвещения заявил, что темы, связанные с беспилотниками, уже включены в школьную программу по предметам труд и основы безопасности и защиты России. Вопросы искусственного интеллекта изучаются в рамках информатики. Министр поддержал включение произведений о боевых действиях в Украине в образовательные программы и сообщил, что в ближайшее время ожидается указ президента об особом статусе педагога, пишет «Контекст». Эксперты предупредили о новом способе обхода защиты аккаунтов. Мошенники используют ботов, которые одновременно атакуют сервис массовыми запросами на СМС-коды и перебором этих кодов пытаются подобрать правильную комбинацию для входа. Если атака удается, злоумышленники получают доступ к личным данным, включая платежную информацию. Под ударом банки, маркетплейсы, сервисы такси и доставки, использующие короткие коды. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярске появится новая набережная. У Октябрьского моста на правобережье благоустраивают полукилометровый участок от моста до северного проезда 12. К августу здесь обещают смотровые балконы, деревянный настил, детскую площадку и зеленые насаждения. В следующем году набережную продлят до лодочной станции. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Какой чудесный день! Какой чудесный день!
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 6 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск.

0: Красноярске 8:00. Доброе утро.
1: Реклама.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коннечива.
8: Здоровеньки, були.
9: Салават сва.
10: Бонжу.
11: Привет, хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM. 90.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: 8.03 в Красноярске. Всем доброе утро, ребят. Ну, это «Завтрак чемпионов», это Юлия Майнгард.
2: И это Сева Бельмасов, друзья. И это новая рабочая неделя. И я обожаю вот эти женские мысли, когда ты вроде знаешь, что сегодня 100% дождей на, ну, вот на день.
0: Ну, говорят, что в ближайшие 3 дня будет, знаешь, вот как в том самом легендарном месте 3 дня дождя.
2: Вот смотри, и почему-то именно в такие моменты в женских мыслях возникает такое, что, а вот может быть, все-таки надеть белую обувь и белую одежду, да, для того, чтобы, так сказать, спасти этот мир от дождя. Но всегда промах.
0: Но ты выбрала сиять. Почему бы и нет, знаешь? Вообще, я думаю, что когда-то, вот точнее, когда-то я тоже относился к некоторым вещам, ну, знаешь, так, типа, это только там на хорошую погоду, это только там на выход в ресторан. Да нет, это на сегодня. Надо вот брать и делать сегодня. И потом просто ходить в грязь.
2: А тебе что, бабушка не учила, что нужно откладывать все на потом и на лучшие времена?
0: Учи. Но я себя от этого отучаю сам. Поэтому, если вы ждали знак, то он вот прямо сейчас уже у вас в ваших радиоприемниках.
2: Одевайтесь, как я, во все светлое и просто-напросто сияйте. Ребят, начинаем мы с вами вместе сегодняшний день. Сегодня понедельник, 6 июля. И если как-то июнь нас еще радовал погодой, то июль, ну, по крайней мере, эта неделя, ну, имейте в виду, чуть-чуть грустно будет.
0: Да, июль будет грустно, но только не для июль. И не для тех людей, которые слушают информацию на правах рекламы, ведь надо начинать утро с прекрасного кофе. Возможно, вы прямо сейчас едете где-нибудь на авиаторов, партизаны Железняка, Красраби. Понимаете, позавтракать, ну, не успели. Такое бывает. Ловите лайфхак, сворачивайте на вкусные точки. Во-первых, они работают круглосуточно. Ждать открытия не надо. Берете бодрящий эспрессо, тоник, гранат, либо же просто горячий какой-нибудь напиток. При этом при заказе большого кофе дают еще и уникальный стикер за 1 рубль. Классно же? Классно. Комбо от Олеси Иванченко 459 рублей. От Юрия Стоянова такая же сумма. В общем, покупаешь, голосуешь рублем, купишь баллы в приложении.
2: Ну, а подробности, бонусы и также актуальные предложения вы можете получить в приложении «Вкусная точка 6+».
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
5: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя FUBAC. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование FUBAC и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу FUBAC. Результат гарантирован.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш случай от Бонгощаря. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
9: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
10: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
11: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
12: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
11: Всего 35 тысяч рублей.
12: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
11: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
13: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: засыпу.
1: Из Красноярска.
2: Для Красноярска.
1: Красноярск FM. Звучим по-яркому.
3: Вау, 8.04.14, ну, получается...
4: Минут 5-10-5, примерно так.
3: 10-5-15. Ну, 8.04 плюс 10, да, вот так вот я скажу, 8.14.
4: Да, хорошо, да, ты нас всех запутал.
3: Надеюсь, что вы не переключили радиостанцию после того, как я назвал неправильно, и послушайте нас, потому что мы тоже люди, мы можем ошибаться. Да, вообще, поговорим про ошибки.
4: Ну, кстати, мы вот здесь за эфиром поговорили о том, что без ошибок нет какого-то личностного роста. Есть люди, которые вот действительно, они по праву достойны называться энергетическими вампирами, которые вроде все с ними хорошо, но они так высасывают энергию, ты потом никакой заряжен какими-то вот этими вот отрицательными эмоциями, и вроде совет абстрагироваться от них как-то не срабатывает. Как выработать вот тот самый щит, который не будет пропускать все, что в тебя пуляют?
3: Ну, вот я думаю, что в первую очередь тут нужно минимализировать общение, да, как-то стараться отстраниться. Во-вторых, сказать, общайтесь только через моего менеджера. И номер мужа даешь.
4: Кстати, у меня, если честно, у меня была такая ситуация, когда мне нужно было назвать вот цену несколько выше. А мы же знаем, что это сложно сделать.
3: Конечно.
4: А моему мужу не сложно.
3: Он такой, конечно, да. Это же семейный бюджет.
4: Да, и ты понимаешь, и каково было мое удивление, когда он называет эту цену, ему говорят, да, вообще без вопросов.
3: Вот.
4: Я задумалась.
3: Он сказал, блин, продешевил, надо было еще побольше.
4: Да, я задумалась, не взять ли его пока на испытательный срок, ну, чтобы не платить.
3: Бери, конечно.
4: Ой, а еще, знаете, если у вас нет такого человека, то вы можете вполне, ну так, действительно правдоподобно, официально найти такого человека на Авито, потому что вот Авито выставил несколько самых необычных услуг в объявлениях, которые мы можем найти у нас в Красноярске. Первый — это такой оправдатель, который говорит, я оправдаю вас в любой ситуации. О. Вы проиграли в споре, вы опоздали на встречу, вы съели лишний кусок торта, возможно, даже не своего. Я все сделаю, чтобы вы были правы. Самое главное — денежка вперед, предоплата, ну, а потом уже...
3: Я даже знаю один из способов, он, скорее всего, говорит, вот, говоришь на себя, переводишь на него.
4: Конечно, ну, это, извините, традиция уже. Кроме того, есть еще один человечек, такая вакансия. Постою за вас в очереди, ну, мы про это знаем. Беру все, что подарите.
3: Ну, смотри, то есть... постою в очереди на заправку. Очень
4: актуально.
3: Удобно сейчас, да.
4: Да, да, актуально. Или найду, допустим, для вас самый дешевый 95-й вот. Бензин в Красноярске. Беру все, что подарите. Суть услуги проста. Исполнитель готов принять совершенно любой подарок без каких-то дополнительных условий. Вот мне вообще, мне кажется, такой человек в жизни нужен, потому что я не умею вообще принимать подарки. Мне всегда кажется, что я человеку должна.
3: Но подарить могут разные, даже сюрприз на лопате, поэтому будьте аккуратны.
4: Да, кстати, трудно звонить, сделаю это за вас. Есть еще один человек, который вот такую вакансию предлагает. И, в общем, действительно, много неожиданных таких услуг, на которых люди зарабатывают. Ну, а мы кто такие, чтобы это осуждать, в принципе?
3: Нет, мы только поддерживаем.

0: Реклама. Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» – это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
7: ООО «Тинснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: 5. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
3: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
5: Dites-moi d'où il vient, enfin je saurai où je vais. Maman dit que lorsqu'on cherche bien, on

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 8:27 в Красноярске. Всем доброе утро. Мы сейчас разберем замечательную дорожную обстановку. Почему замечательно? Потому что 5 баллов от Яндекс в полдевятого — это отлично. Ну что, на правом берегу у нас есть несколько затруднений, а именно по Александра Матросова, семафорной, и 60 лет октября. И вот тут показывается, что на Свердловской есть небольшое ДТП, поэтому будьте аккуратны, когда едете именно там. Ну а северная шоссе, которое находится именно недалеко от Березовки, да, и недалеко от моста Коркинского, там действительно все очень печально, вот именно начиная с кольца, все движение прям практически парализовано.
2: Ну и да, и мост по обеим сторонам действительно движется крайне плотно. Есть проблемы на Естинской, в сторону выезда как раз таки вот на Металлургов, ну и Металлургов при повороте на Коркинский мост стоит, поэтому имейте это в виду. По-прежнему очень серьезные проблемы при выезде из Солонцов. Северное шоссе по обеим сторонам у нас стоит в районе развязки с проспектом Котельникова. Формируется уже пробка на Тотмина от кольца до поворота на Гусарова. Высотная в направлении центра тоже вот буквально до Крупской стоит из-за аварии. Лесопарковая, притормозим немножечко там, если будем двигаться в сторону Свободного проспекта. И это, пожалуй, пока основные затруднения. Поэтому остается пожелать вам счастливого пути.
1: Ну и песня для всех, кто в пробке.
3: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Колоссально приятная композиция Get Lucky и Pharrell Williams и Daft Punk. Действительно, это те ребята, которые делают стильную музыку. Ну, а мы, в общем-то, делаем классную стильную информацию на правах рекламы. А именно, спонсор часа ОЭЗ «Уютный дом 2009», жилой комплекс Айвазовский, Енисей. Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Реклама.
2: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УЭЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Торговая марка «Габочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
7: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
6: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
7: Брюки купи себе.
6: Магазин брюк и джинсов «Габочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
7: Брюки.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: 8.35. Завтра чемпионов.
1: Да, все в порядке. Привет огромный всем. Друзья, кстати, напоминаем, что у нас в течение всего дня, а именно примерно с 11 часов до 18, возможна профилактика. Поэтому, если какие-то помехи вы услышите, просто переходите и слушайте нас в онлайне.
0: Да, мы кварцуемся. Поэтому все делаем только для того, чтобы наше качество связи было лучше и лучше.
1: Ну, а в Красноярске появилась фигурка очередного суслика, и на этот раз это суслик-полицейский.
0: Ой-ой-ой, ну это, видимо...
1: И как раз ГАИ установила, да, собственно, ко дню образования ведомства. Вот в ГАИ отметили, что такой первый суслик в образе – это представитель силовых структур.
0: Подожди, а законно ли будет ему вот, ну, давать монетки? Потому что я видел, что на остальных сусликов там именно вот оставляют вот такие вот маленькие предметы. Вдруг сразу же за взятку должностному лицу.
1: Вопрос.
0: Да.
1: А может быть, конкретно этот любит? Суслика установили на Брянской 23 у здания РЭО. И говорят, место выбрали с особым смыслом. Почему? Потому что это место ежедневно посещают сотни кандидатов в водители для сдачи экзамена.
0: А я там был.
1: Да я там тоже была. Я вспоминаю, как это волнительно было. Ну и вот у автомобилистов, у будущих, такой уже формируется новый ритуал: прикоснуться к бронзовому спектру и, так сказать, заручиться удачей.
0: Ну, кстати, это ж прикольно. Да, действительно, если не сдал, то не то, что мало учил, просто не натер.
1: Ну, я вот не знаю, мне Поздеев помог или не помог за все эти годы?
0: Еще поможет.
1: Да?
0: Да.
1: Ну ладно, я верю.
2: Yeah,

0: Реклама.
1: Уроки новосела от Арбан. Предположим, вы уже определились с бюджетом своей будущей квартиры и даже выбрали свой ЖК или свой вариант. Но, согласитесь, выбор планировки – это очень сложный вопрос. Лофт-район «Портовый». Готовая трехкомнатная в 78 квадратов с витражным эркером в гостиной или спальне. Одна площадь – множество решений. А какую квартиру выберете вы? Подробности 205-15-15. АО СЖ «Арбан». Дома сданы.
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя авто.
8: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
9: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
10: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
11: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
12: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: предназначены для детей старше 16 лет. Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка
1: на Красноярск FM.
2: 8:48 в Красноярске. И прямо сейчас рубрика «Встречка» 320-0600. Это тот номер, по которому вы можете дозвониться к нам в прямом эфире, задать вопросы Александру Морозову. Он уже на связи. Наш автоэксперт. Саш, привет.
3: Да, привет, друзья. Как прошли выходные у вас? Все хорошо?
4: Да. Жара. Теперь у нас ливень.
3: Тропики.
4: Стабильность.
2: Я полный бак заправил.
3: Приятно, что тропики потихонечку переезжают к Сибири поближе. Сейчас будем принимать звонки. Напомню, наш номер телефона 320-0600. У нас эфир прямой, поэтому если есть вопросы про автомобили, если хочется какую-то конкретную тачку обсудить, о своей рассказать, набирайте прямо сейчас.
4: Есть у нас сообщение, которое написали в группу ВК. Александр, что можете сказать про Ford Mondeo 10-15 год? Дорогой ли он в обслуживании? Я слышал, что расход топлива 1,6, 1,8 или 2 литра примерно вот расход одинаковый. Правда ли это?
3: Слушай, ну, практически да, потому что вот если мы разбираемся с малыми объемами, я в свое время еще на Фокусе, когда рабочим ездил, у меня на 2-литровом и на моторе 1.8 примерно одинаковая была тема. 1.6 тоже не отставал по расходу, потому что приходилось из него все время выдавливать, понужая. Вот. Что касается Mondeo, наверное, я скажу так. Расход не самая главная печаль. Потому что сейчас вот уже несколько подряд радиослушателей в этом году задавали вопросы, что делать с коробкой на моторе 2,5, как раз 13-го, там, 14-го года выпуска. Да, к сожалению, тема не самая приятная и не самая дешевая, не самая надежная. Но по факту это один из самых доступных круизеров в этом классе. Все остальное стоит уже дороговастенько. И те же камрюхи, и те же Актеоны. Поэтому, если мы хотим получить что-то среднее с просторным салоном, нормально сделанное по качеству и комфорт, то это оно. Но если мы хотим супер надежный автомобиль, ну, ребята, это, конечно, не то пальто. Здесь надо сразу озадачиться первичным состоянием этого транспортного средства, все прочекать, продиагностировать. Ну и, конечно, очень внимательно на основные узлы и агрегаты смотреть. Четкий средняк. Но не более того. К сожалению, не самый простой и дешевый в ремонте. Давай дальше.
4: Да, еще раз напомним номер нашего телефона 320-0600.
2: Да, если что, я владелец вот Форда Мондео.
4: А, кстати,
2: 18-го года. И хочу сказать, отличная машина. Покупайте, я продаю.
3: У тебя 18-го года, да?
2: Да.
3: Ну, кстати, 18-й год-то больше хвалят. Ну, так между нами.
2: Вот. Давай. Как минимум я.
3: Так что не продавай еще пока, погоди.
4: Есть еще...
3: Такая корова нужна самому. Что такое?
4: Есть еще одно сообщение. Александр, как относитесь к автомобилю Chevrolet Malibu?
3: Я нормально к нему отношусь. Просто если мы берем вообще те Malibu, которые продавались официально у нас, вот он когда пришел, мы такие типа, ну класс, ну вот она, типа брутал, типа вот все. А потом посмотрели, там всего 3 комплектации, половина из тех опций, которые есть там у корейцев, отсутствует. Поэтому их просто сожрали. И с этими 3 комплектациями они как памятник некоторые стояли в автосалонах. А более свежие версии берут чисто за счет внешности. Никакого суперкомфорта там нет. Вот то, о чем мы только что говорили там, по поводу Mondeo круизных, не то пальто. Я думаю, что только благодаря цене, ну и вот опять же внешним данным. Никакой там супернадежности, ничего сверхъестественного. Да, нормальный такой интересный, симпотный автомобиль, по крайней мере, вот в свежих, если так можно назвать, генерал.
2: И
3: а
2: звонок.
3: Все остальное... Есть звонок, давай тогда сразу. Алло.
5: Алло, доброе утро.
3: Да.
5: Хотелось бы узнать ваше мнение по поводу машины Honda Vizel 2020 года выпуска.
3: Я поддерживаю руками-ногами. Цена вопроса единственная, более-менее такая пограничная, мягко говоря, потому что не все готовы такие суммы выкладывать за... подобного уровня и класса автомобиль, но в целом он себя более чем оправдал, поэтому как альтернатива другим японским кроссоверам и корейским в том числе, можно. Вы смотрите, с каким мотором и в каком бюджете?
5: 1,850, мотор 1,5.
3: Понятно. Но 1,850 это еще относительно недорого, я так скажу. Чисто внешне мне старые генерации, там, допустим, какой-нибудь там 15-го, даже 18-го года нравятся. Вот, они посимпатичнее, нравились мне больше. Но это, опять же, мое имхо. Поэтому здесь смотрите на возможности автомобиля. Он чем свежее, тем лучше. Если это полторашка гибридная, то я считаю, вообще вариант рабочий, но на полном приводе, учитывая наши зимы.
5: Спасибо огромное за ваше мнение.
3: Спасибо и вам за звонок. Благодарю за внимание наших радиослушателей. Обязательно соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Стоп-машина, эй, машина. Стоп-машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство одобрило выпуск бензина и дизеля по стандартам Евро-3 до конца 2026 года. Содержание серы в бензине не должно превышать 150 мг на килограмм, в дизеле – 350 мг на килограмм. При этом также ограничивается доля ароматических углеводородов и оксигенатов. Об этом пишет Борус. В Красноярске двое мужчин чуть не погибли, когда их лодку с заглохшим двигателем течением затянуло под баржу в районе Октябрьского моста. На место выехали две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. Мужчин удалось спасти. Об этом пишет Ньюслаб. Минпросвещение утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах уже в июле. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными, а в список обязательных навыков включат работу с искусственным интеллектом, пишет «Коммерсант». В центре Красноярска прокуратура закрыла хостел, который несколько лет работал под видом апарт-отеля в 5 квартирах жилого дома на проспекте Мира, включая подвальное помещение. Проверка выявила грубые нарушения пожарной безопасности, отсутствие сигнализации, системы оповещения и эвакуационных выходов. Суд запретил использовать помещение под гостиничные услуги и обязал собственников вернуть жилье в категорию жилых. Об этом пишет «Проспект Мира». На центральной набережной Красноярска начался ремонт. Верхний слой асфальта уже сняли на участке от коммунального моста до улицы Сурикова. Это первый этап работ. Затем подрядчик перейдет к зданию над Центром России. В планах обновить 2,5 километра набережной, включая покрытие, освещение и велодорожку. При этом скамейки и детские площадки обещают сохранить. На время ремонта участки будут огораживать, но проход вдоль Енисея оставят. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Дождь звонкой пеленой наполнил небо.
5: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Ну, а сегодня в Красноярске плюс 20 градусов, днем температура повысится до плюс 21, но ожидается сильный дождь примерно до 12 дня, поэтому возьмите с собой зонт, дальше будет на протяжении всего дня также небольшой дождь и пасмурно. Всем замечательной погоды, не только где-то на улице, но и в душе.
7: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
9: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
10: Новая музыка в секретной фонотеке

0: В Красноярске 9.01.
1: Реклама.
2: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжорно.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
4: Коннечива.
6: Здоровеньки, були.
7: Саламатсва.
8: Бонжо.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
2: Радио. Красноярск FM.

0: 9:05 в Красноярске. Всем большой привет. Здесь действительно завтрак чемпионов. Юля Майнгард.
1: И поистине Всеволод Ильмасов.
0: Ну и действительно, мы очень радуемся за своих, конкретно за красноярский бизнес. И вот ресторан «Фреска» стал лучшим рестораном по версии пользователей 2GIS в 2026 году.
1: Ура! Мы поздравляем их.
0: Вообще, от всей души, действительно, с ребятами мы, так сказать, хорошо знакомы и от этого еще более радостнее.
1: Они меня однажды приглашали на гастроужин.
0: Сева говорит, было...
1: И там, там все было. И ничего нам за это не было, да. Было абсолютно бесплатно.
0: Ну вот смотри, как итоги премии вообще подводили, подчеркивали, так сказать, вкусовую карту Красноярска. Как звучит, правда? Учитывали и сервис, и оценки гостей, и там глубину, живость отзывов, фотки, активность
1: профилей. Ну а ты видела, где
0: профилей?
1: Они находятся вообще?
0: Да,
1: летняя терраса. Просто вообще, ну это самый центр города, сердце.
0: Ну и поэтому ресторан получил самые высокие оценки, да, действительно, ну, стал таким лидером. Ребят, поздравляем, двигайтесь только вперед.
1: Самое-то главное, это что? Это стабильность, выдержать. Стабильность — это признак мастерства, поэтому дальше пускай в том же духе.
0: Ну, а мы для вас стабильно, собственно, освещаем информацию на правах рекламы и также нашу личную рекомендацию, потому что все, что мы вам говорим, мы все это действительно сами пробуем и с огромным удовольствием.
1: Это, кстати, тоже, если что, ресторан, ну, считается.
0: Ну, вот и знаете что? Иногда бывает такое, ты просыпаешься и думаешь, все, я не хочу готовить, но при этом я хочу вкусно поесть. Ну, мы понимаем, что современный мир, да, нам предоставляет такие возможности, поэтому если вы сейчас едете на работу, то заезжайте на автораздачу во «Вкусная точка». Возьмете, допустим, горячий хрустящий пирожок, в котором сочная начинка из лесных ягод и нежный тающий крем-чиз. К этому идеально взять, допустим, бамбл-кофе. Это вот такой кофе, где эспрессо смешивается с апельсиновым соком и карамельным сиропом. Ну, а чтобы, допустим, на обед не ломать голову, то просто-напросто присмотритесь к новинкам. Там сейчас битва комбо, например, комбо Олеси Иванченко за 459 рублей, внутри которого тройной фреш. То есть это три сочных бифштекса из 100% говядины. Там и сыр, и листья салата, помидорчик, и, конечно, специальный соус на мягкой карамелизированной булочке. Получайте подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусно» и «Точка 6+.»

0: Создай пространство для своих приключений с автомаркетом «Навигатор». Чехлы, накидки, оплетки, коврики на любой сезон. Ваша теща оценит. Автомаркет «Навигатор». Белинского, 3.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
3: Kumtige Instrument объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя FUBAC. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование FUBAC и получай подарок. Ждем вас в магазинах Kumtige Instrument. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу FUBAC. Результат гарантирован.
4: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
5: Проектная декларация на наш.дом.р. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
6: Ищите детский сад для ребенка? «Хоббивиль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хоббивиль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
7: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч.

Друзья, уже буквально через полторы минуты мы разыгрываем два пригласительных в пикник-парк «Акватория». 3-2-0-600, номер прямого эфира, который можно набирать уже сейчас.

0: на шезлонге. Девять часов и 16 минут в Красноярске, и прямо сейчас мы разыгрываем два пригласительных в пикник-парк «Акватория». И вот на связи у нас Олег. Доброе утро тебе еще раз.
1: Доброе утро, доброе.
0: Ну, рассказывай, как тебе начало июля? Вот такое.
1: Ну, я уже на самом деле с начала июля успел в двух местах поплавать, даже сгореть успел, поэтому сегодня нормально, чтобы окончательная кожа не лишиться.
0: А расскажи, пожалуйста, где ты это успел уже сделать? Где-то в пределах города или нет?
1: Да, в пределах города, в сторону Емельянова там в одном месте и в сторону Славгородского в другом месте.
0: Ага, то есть ты так вот везде и следующие места. Я просто посмотрела там погоду на ближайшие дни, в том числе в Хакасии. Я вообще разочарована. Обычно там такое палящее солнце в это время, а тут вот как-то нет.
1: Ну что ж, Сибирь.
0: Ну, в принципе, да, мы все тут в принятии.
2: Олег, нужно и третий раз выиграть билет и обязательно сходить еще раз искупаться.
0: Но не сгореть.
1: Будем стараться.
0: Хорошо, но для того, чтобы выиграть билеты, мы тебе предлагаем немножечко пройтись по маршрутам нашего города. Ты вообще коренной красноярец или нет?
1: Я не коренной, но уже здесь живу 26 лет.
0: Ой, ну все, уже считай коренной. Значит, много чего знаешь, поэтому мы тебе предлагаем маршрут. Будь внимателен, и если ты готов, поехали. Готов?
1: Да-да.
0: Итак, представь, мы стоим спиной к торговому центру «Зеленый». Понимаешь, где это?
1: Да, Покровка.
0: Да, Покровка. Вот мы спиной к нему и лицом к улице Мужества. Итак, поворачиваем налево и идем до первого перекрестка. Ну, примерно Актеров, представил?
1: Да.
0: Вот, отлично. На этом перекрестке снова налево и идем прямо до развилки.
1: Ну да, там Шахтеры, где там моя развилочка.
2: Абсолютно верно. На ней поворачиваем направо, проходим два перекрестка, да, вот, ну, мысленно, прям так,
1: да,
2: уверенным шагом.
1: Понял, да.
2: И поворачиваем налево и видим точку Б, ту самую, куда мы должны были прийти.
0: Что это за точка?
1: По идее, это лента.
2: Ну...
0: Лента... Ну, смотри, ты немножечко
2: рядом.
0: Дальше
2: ты дальше
0: ушел.
2: Прошел.
0: Вернись назад.
2: Круто, развернитесь.
1: Ага, ну тогда у нас ближе получается Арена Север, и здесь холдинг там находится.
2: Еще?
0: Ты опять ушел куда-то? Зачем так быстро идешь? Не спеши, утро, ну.
1: Арена Север еще ближе,
2: ну,
1: да?
2: Ну подумай, конечно, там очень знаковое место. Скорее всего, ты там шопился не раз.
1: Ой, планета, конечно, все

0: говорю.
1: Не, ну подожди, может, человеку хочется пошопиться в Медведь-Севере. Тоже хороший шопинг. Да, действительно, это торговый центр «Планета». Мы тебя поздравляем. На самом деле, быстренько ты так. Потому что есть же люди, у которых вот географический кретинизм, да, и они даже не могут себе представить. А Олег... Ты этим явно не болеешь. Ну и мы уверены, что голову расслаблять в том числе всегда нужно. Поэтому два пригласительных в пикник-парк «Акватория» твои.
2: С кем пойдешь?
0: Ура, спасибо большое. Супруга, я думаю.
1: Вау. Великолепно вам провести время. Тем более, что там можно не только отдохнуть, но и пожарить шашлыки, допустим, остаться на выходные. Мы тебя поздравляем, трубку не клади. Хорошо, за эфиром расскажем, как сможешь забрать приз.
0: Спасибо.
1: Для вас, друзья, информация на правах рекламы. Как мы уже сказали, в пикник-парке «Акватория» вы можете провести либо целый день у воды, потому что там и взрослый детский бассейн с теплой водой, шезлонги, сауна, кафе-бар, беседки с мангалами и место для отдыха на берегу Енисея. А если вы не хотите уезжать, то можете остаться на ночь в купольных домиках с видом на реку. «Акватория», приезжай на день, оставайся на ночь. Сайт akvatoria-park.ru.
3: Красноярск.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в три.
3: Понятно.
4: С банями от Алео цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. Алео Бани Сибири. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.спейс. Мы в Макс. Империя Авто.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купили себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Брюки купи себе.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
10: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
11: Все эти губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
12: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АУ «Губернсеки» УГРН 118-246-875-90.
13: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15.
12: Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
14: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 9:27 в Красноярске, от Яндекса 4 балла. Давайте более детально проверим дорожную ситуацию. Что касается правого берега, здесь только Коркинский мост и Северное шоссе в направлении кольца, ведущего на этот мост, загружен. И, кстати, мост по обеим сторонам стоит, учитывайте это. Передвигаемся на левый берег, тут притормаживает Высотная в сторону центра, Лесопарковая от кольца до Свободного проспекта. Небольшое затруднение сохраняется на Северном шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова. И больше нет никаких затруднений, поэтому желаю вам счастливого пути.
2: Стоп, машина, эй, машина. Стоп, машина, эй.
0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.

0: Красноярске 9:31. На улице по-прежнему пасмурно, дождливо и плюс 20 градусов. И, возможно, у вас сегодня тоже такое немного меланхоличное настроение. Но, вы знаете, в жизни должен быть баланс. Не всегда, собственно, радоваться только солнцу, но ходите плюсы в разных моментах. Ну, а для вас информация на правах рекламы. Спонсор часа на Красноярской ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам. С гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru. УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5. Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска. 9:39 в Красноярске. Здесь завтрак чемпионов. Юля Майнгардс. Да, вот я тебя включила.
2: Это я, Сева Бельмасов. Привет всем. Вы что, не узнали меня, что ли? Богатым буду.
1: Ну, кстати, мы тебе это желаем с огромным удовольствием, да.
2: Да. Ну, а что хочется сказать? Вообще, я сейчас наблюдаю за тем, как люди очень бережно относятся к своим животным, четвероногим друзьям, да? Mm-hmm. Во-первых, возят их с собой под мышечкой, да, вот эти вот мультипушечки всякие.
1: Ну, там, мне кажется, уже перебор какой-то получается.
2: Ну, иногда да. Ну, в общем, происходит все достаточно интересно, да? И, в общем-то, в одном из московских ЖК mm-hmm. нашли видеозапись с камеры, где девушка выходит со своей собакой из лифта. И собака вот только выходит из лифта, она встает как вкопанная и не идет дальше. Но все дело в чем? Потому что собака царских кровей, да, вот этих вот голубых кровей.
1: Не
2: со всякими...
1: гоже мне ходить
2: вот,
1: самой.
2: Со всякими она, видимо, там этими регалиями, да, там с паспортом, судя по всему. Даже у меня сейчас паспорта нет, а у нее есть. И хозяйка открывает ей дверь и кланяется для того, чтобы она вышла. И только после этого собака уже начинает идти.
1: Видишь, как ее надрессировали?
2: Его, ну, и, хозяйку. Ее величество. Да, хозяин, человек, собаки, друг.
1: О, короче, меня вообще немножечко, если честно, подбешивает, когда идет такой перекос, когда моей собаке нельзя прыгать с дивана, потому что у нее там сломается нога, особенно mm-hmm. это касается вот этих собак мальтипу, поэтому, простите, владельцы, есть мальтипу нормальные, есть какие-то мини, которые как хомячки, но вроде вот ну, не хомяк, ну, не собака, что-то
2: это,
1: между.
2: Это же, знаешь, как в айфонах получается, есть вот версия там,
1: да.
2: Air, есть Pro Max.
1: Вот, и причем почему-то хомячки, они дороже, чем обычные собаки. Для меня собака это та, которую можно прям потрогать. Вот если голова, то голова,
2: ну вот.
1: Да?
2: То есть, ну, взять нормально уже алабая, ну. И все, и на нем, и без бензина можно доехать в упряжке.
1: О, ребята, а вот про бензин, конечно, мы понимаем, что это такая у нас насущная, так сказать, тема, но, тем не менее, как бы, стоимость бензина и его количество не останавливает людей от какого-то нового выбора, и, возможно, вы сейчас присматриваете себе нового коня, и вы понимаете, что неплохо было бы его пригнать откуда-нибудь из Китая. Если это так, то слушайте внимательно, для вас информация на правах рекламы. Вы в курсе, что на рынке полно посредников, которым может быть опасно переводить деньги. Так вот, обращайтесь к профессионалам, проверенным. Империя Авто. У них свой офис в Китае. Они сами отбирают машины без ДТП. И самое главное, это полная безопасность. Работа только по договору через кассу. Никаких переводов на карту непонятным агентствам. Империя Авто. Номер телефона 8-903-922-77-77. Офис на Абытаевской, 2.
3: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета.
8: Без возрастных ограничений.
9: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
10: Найткар.
11: Найткар.
10: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
11: Официально по договору.
10: Подбор и доставка. Свои автовозы.
11: Найткар. 24.ru.
12: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

0: «Арт-Бетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Арт-Бетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
5: Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что СВО превратилось в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада. По его словам, конфликт перерос в войну, потому что за Киевом стоят Берлин, Париж, Вашингтон и другие столицы, которые помогают наводить оружие через спутники и инфраструктуру. Об этом пишет Борус. Тело 5-летней девочки обнаружено на железнодорожной насыпи в Ачинске. Об этом уточнили в Следственном комитете. Ее мать в настоящее время разыскивают, пишет НГС-24. Тело девочки сильно разложилось из-за жары, сообщили в Следственном комитете. Вскрытие еще не провели, и точную причину смерти назвать пока сложно. Семья на учете не состояла. Девочка была единственным ребенком. Мать не работала и, по данным ведомства, склонна к бродяжничеству. Ранее она уходила из дома, но одна. Ссор с мужем перед исчезновением не было. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание он уделил Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная обстановка. Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в эти регионы, а также в другие субъекты, где есть дефицит, чтобы оперативно удовлетворить спрос. Об этом пишет Ньюслаб. Исследование показало, что каждая пятая российская компания учитывает семейный статус женщин при найме. 8% работодателей предпочитают кандидаток в браке и с детьми, 6% – без семейных обязательств. При этом 9% организаций избегают нанимать женщин с определенным семейным статусом. Чаще всего нежелательными кандидатами оказываются замужние женщины без детей. Такие предубеждения есть у каждой 20-й компании, пишет Ньюслаб. В Красноярске на стене здания по улице Крайней появится мурал с портретом первого космонавта Юрия Гагарина. Изображение разместят недалеко от университета Решетнева, где готовят кадры для аэрокосмической отрасли. В отличие от прошлого года, художники работают в подвесной люльке, что позволяет наносить рисунок быстрее и удобнее. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
3: После небольшой рекламы.
6: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
7: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
8: Ну и теперь о погоде. В городе сейчас плюс 20 градусов. Сегодня днем практически 100% дожди. Дневная температура плюс 21.
2: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Радио.
2: Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
9: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
10: Ну что, что? Шторы, конечно же!
11: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.

0: Красноярске 10 утра.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody. Коннечива.
2: Здоровеньки, боли.
4: Саламатсва.
1: Бонжур.
4: Привет, хай.
2: Привет, салют.
3: Привет.
5: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: В Красноярске «Завтрак чемпионов». Юлия Майнгард.
3: Сева Бельмасов.
2: А Кубок чемпионов, чемпионов мира все еще продолжается, да. И новость следующая, достаточно забавная прям. Меня она порадовала. ФИФА отменила дисквалификацию футболиста сборной США после звонка Дональда Трампа. Как тебе такое?
3: Порешал вопросик.
2: Да, порешал. В общем, нападающий сборной США Флорин Балагун получил красную карточку, но причем он получил ее заслуженно в матче с Боснией и Герцеговиной. Это что, одна команда? Он наступил шипами на голеностоп соперника. И действительно, он должен был пропустить матч. Однако Дональд, он, видимо, с бассейном намучился уже.
3: Он думает, говорит, слушайте, у нас этот Балагун, ну, простите его.
2: Ну, да, как, да, ну вот
3: фамилия,
2: он,
3: говорит,
2: напрямую,
3: сама за себя,
2: он напрямую связался с руководителем ФИФА и договорился о переносе наказания на один год. Говорит, ну можно условно, условно красную, так типа, в уме держим, карандашиком пометили, а через год уже он, ну, в одном матче не сыграет. После этого Трамп публично поблагодарил организацию за пересмотр решения. В результате лучший бомбардир вот сборной США избежал отстранения.
3: Ну давайте будем честны, как они могли Трампу вообще отказать?
2: Я не знаю. Ну, во-первых, да, матчи проходят в том числе и в США, да. Но как будто бы, ну, немножко нечестно. Будь я на месте там любых других команд, я бы сказал, это что такое вообще?
3: Ну, Сева, ты...
2: Если вы что творите?
3: Вот если бы был на месте, ты бы просто сказал, и ничего бы не изменилось,
2: ничего бы не изменилось. Ну, понятно, понятно. Но буду дальше радоваться, что Трамп хотя бы на бассейн потратил уже 50 миллионов долларов.
3: Ну да, то есть хотя бы с одной темы он переключился на другую.
2: Да, если что, это была информация от сегодня в тренде.
3: Ну, вот, ребят, а сегодня информация, в том числе на правах рекламы. Я поняла, что многие до сих пор не знают, что автокассы, автораздача, вернее, во вкусная точка работает круглосуточно.
2: То серьезно, есть вот прям, не знаете?
3: Ну, некоторые не знают. То есть это прям 24/7. Давайте загибать
2: же
3: пальцы, где можно вкусно перехватить еду прямо из машины.
2: Ночной дожор.
3: Два Волочаевская 44, Перенцона 4, Молокова 43, Авиаторов 60 и Партизана Железняка 36А. То есть куда бы вы ни ехали, плюс-минус точка всегда рядом. Если вы прямо сейчас едете по городу, захотелось чего-нибудь, возможно, мощного прямо с утра зарядиться, то рекомендуем комбо Олеси Иванченко с тройным фрешем. Там внутри три сочных говяжьих бифштекса, которые жарят совершенно без капли масла. Там тающий сыр чеддер и свежие овощи. Ну а на десерт нежное мороженое Айс Делюкс, например.
2: Ну это все прекрасно, но комбо Юрия Стоянова ни в коем случае не отстает. Там и картошечка, пожалуйста, и замечательный бургер. В общем, все для того, чтобы утолить ваш голод и жажду. Подробно бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка» 6+.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Винтовые сваи «Алео» всегда в наличии. 258-2080.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
7: Найткар.
8: Найткар.
7: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
8: Официально по договору.
7: Подбор и доставка. Свои автовозы.
8: Найткар. 24.ru.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, Авиаторов 19. 0+.
11: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, 10:15, а у меня, знаешь, такие, ну, серьезные новости.
1: Ну, давай, вещай.
2: Британский болельщик пропал на пути на чемпионат мира.
1: Не вот туда он завернул, что ли?
2: Вообще, ну, ты, ну, все ты раскусила. Ну, раскусила ты, да, быть. Ты все раскусила, действительно. Через 10 дней его нашли в испанских барах.
1: Ну, конечно, он... где еще он может быть? Ну...
2: Мику Хьюниту 65 лет, и он один полетел из Англии в Бостон на пересадке в Барселоне, потерял телефон и билеты, возможно, и специально.
1: Специально, конечно. Да.
2: Не стал искать способы связаться с семьей, говорит, да что, все нормально.
1: Да потому что жена уже понимает, она даже уже его не разыскивает, она уже знает вот эту вот,
2: вот
1: историю.
2: Всю. И он решил просто остаться в Испании, там ходит по барам, да, пьет пенные напитки, смотрит футбол, загорает, вот. И 10 дней вообще, ну, как бы никто ничего не знал о нем, да. Ну, а потом все-таки на 10-й день пошли в полицию. И, в общем-то, там все Министерство иностранных дел расписало так, что у него все хорошо. Понимаешь?
1: Даже уважаемая жена, он не вернется.
2: Да, он выбрал лучшую жизнь. В итоге там такая была схема вообще. Консульство нашло отель, где жил этот британец. Ага. Потом вышел на связь с родней. Но при этом Макс сказал, а что вы меня искали-то? Все же нормально.
1: Ну вы же знаете, хотел, что я всегда так делаю.
2: Как хотел футбол смотреть, так и смотрю.
1: Конечно. Вот.
2: И домой он пока еще не собирается ехать, кстати.
1: А мне, слушай, мне нравится, как мужчины некоторые, они как бы, то есть как будто вроде они в семье, но живут свою при этом лучшую жизнь. А вот как-то так вот нам бы, девчонки, с вами раз удрать, нет? То есть, если мать пропадет, мне кажется, как-то будет более активно искать.
2: Либо геолокацию.
1: Понимаешь? А у консульства, там же у них вот эта мужская солидарность-то не сыграла. А женская играет всегда. Вот и делайте теперь выводы.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
6: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
9: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
10: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
9: Всего 35 тысяч рублей.
10: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
9: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
11: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: тишине.
1: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96.2 FM.
2: Нам бы, конечно, подучиться самоуверенности у Валерии Беовульф, но если вы не знаете, что творится на дорогах, то давайте проверять вместе. Четверка от Яндекса. Правобережье движется абсолютно свободно, за исключением Северного шоссе в направлении Кольца и дальше на Коркинский мост. И, кстати, мост по обеим сторонам забит из-за дорожных работ. Проблемы наблюдаются небольшие, правда, но, тем не менее, на Северном шоссе в районе развязки с проспектом Котельникова и также Лесопарковая от Кольца в сторону Свободного – Высотная в направлении центра. Все, больше по городу никаких заторов. Это чудесно. Желаю вам прекрасного пути.
1: Красноярск FM.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Юль, ну сейчас на самом деле можно искать и плюсы от того, что происходит с бензином. Угу. Например, можно...
1: велосипеде.
2: Я на велосипеде.
1: Я тоже.
2: А кто-то начал покупать лошадей. Действительно, прямо сейчас в селах и в деревнях очень массово скупают лошадей. И опять же, ездят в упряжках нормально и говорят, что очень даже круто. Ну, во-первых, да, сейчас там сезон покоса, сена этого достаточно, прокормить ее можно. Вот, во-вторых, это же терапия, вот с лошадью немножко пообщаться, да, там, погладить ее.
1: Ага.
2: Машина это бездушная железка, а лошадь-то она вот, пожалуйста, и поулыбается тебе, дареный конь.
1: Но вы только забыли, что за ними надо еще и убирать. Но... Причем так активно.
2: А что, а в машине что, не надо, что ли? Тоже и мыть, и убирать тоже надо, там, значит, такие пассажиры иногда ездят. Ну, а за последний месяц у продавцов купили примерно... В 7 раз или 8 раз, ну, у заводчиков, да, лошади, в 7-8 раз больше.
1: Они ждали, когда же этот момент наступит,
2: возможно,
1: вот, пожалуйста.
2: Они как-то, может, не знаю, там, хотели этого, да. Но теперь ожидание лошади, как такого хорошего импортного автомобиля, 2-3 месяца нужно подождать.
1: Да ты что?
2: Да.
1: Может быть, они из Китая их гонят?
2: Ну... Это немецкая лошадь, но сделана в Китае, но абсолютно точно по стандартам.
1: Как обычно.

0: Реклама.
1: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: За вкусным далеко ходить не нужно. Вкусные точка в Красноярске рядом. Любимые бургеры, наггетсы, картофель фри, напитки и новинки каждый день. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Вкусно и точка. 6+.
8: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-99-09.
9: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий 89. Ищите детский сад для ребенка? «Хобби Виль» ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске без 15:11, и я сейчас вас шокирую, потому что названы самые дорогие мегаполисы мира, и вот больше 10 российских городов попали в этот топ.
1: Вот, спасибо риэлторам.
0: Вот я думаю, что пермяки вообще не ожидали, что живут в одном из самых дорогих городов мира, но давайте посмотрим.
1: Прага? Прага нет, это базовый
0: это
1: минимум.
0: Это торт, кстати, мой любимый.
1: Это базовый минимум, а вот Пермь – это роскошный максимум.
0: Смотрите, во-первых, сайт Numbeo – это вообще одна из крупнейших таких баз данных о качестве стоимости жизни. И люди со всего света самостоятельно вносят туда цены на продукты, транспорт, коммуналку и другие вот какие-то повседневные траты. Так вот, безоговорочным лидером этого года стал Цюрих. Швейцария. Да, там вот прям в топе вообще почти все города, говорят, там просто зашкаливающие какие-то суммы. Ну, в принципе, мы как бы были в курсе этого всего, поэтому неудивительно.
1: Поэтому едим пока только шоколад швейцарский.
0: И теперь давайте-ка мы идем вот с конца. Тель-Авив. Тель-Авив.
1: Хорошо.
0: Вашингтон, Лондон, Берлиш, Парин, они как бы не попали в первую полусотню, но все-таки заняли какие-то места. Москва в этом году находится на 307-й строчке.
1: Вот, пожалуйста.
0: 10 российских городов, такие как Питер, Калининград, Нижний Новгород, Тюмень, Екатеринбург, Казань, Краснодарск, Новосибирск и Пермь. Да, действительно, они тоже попали в топ. Показатели, конечно, скромнее московских, но, тем не менее, как бы мы в топе, ну и, собственно, мы понимаем, что у нас, ну, так сказать, все кошерно.
1: Держись, Москва, столица Сибири, на связи.
0: Да, Индия оказалась абсолютным антиподом в Швейцарии, то есть там прям вот замыкает рейтинг, ну, мы об этом тоже знали. К объективности рейтинга есть небольшие вопросы. И вот вопрос, а почему Сочи не в этом списке?
1: Я не знаю, почему. Вот ты бы, давай, топ 5 городов России.
0: Окей, хорошо. Москва, Питер, Сочи однозначно. Нас, я не знаю, мы действительно прям вот так вот, да, хорошо живем?
1: Ну, конечно, у нас уже первая станция
0: подожди,
1: метро готова.
0: Подожди. Может быть, мы с тобой не очень хорошо живем, а вот все, кто там строят, открывают крупный бизнес, все нормально, ребята, они такие, да, мы с этим согласны. Я не знаю, какие еще пару городов в России добавить, потому что не сказать, что я прям по России катаюсь.
1: Ну, подожди, но Краснодар.
0: Ну, я не была там.
1: Ты не была.
0: Я не могу оценить.
1: Хорошо.
0: Сочи, да, была.
1: Давай, добавим еще тогда Канск обязательно.
0: А хорошо, потому что там
1: фестиваль.
0: Же фестиваль, естественно.
1: И Минусинск. День помидора никто не отменял.
2: Красноярск FM.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск FM.
3: После небольшой рекламы.
4: Плохо видно дорогу? Наши дворники работают без выходных. Автомаркет «Навигатор». Огромный выбор дворников для вашего авто. Белинского 3.
5: Здравствуйте. Минобороны предложила отменить обязательные медицинские осмотры для контрактников и мобилизованных при определении годности к службе. Согласно проекту поправок, во время мобилизации военного времени медосвидетельствование станет обязательным только при наличии травм и заболеваний, которые делают человека ограниченно годным или негодным. Об этом сообщает Борус. 37-й автобус в Красноярске временно не ходит до столбов и Гренады из-за ремонта дорог. Теперь он курсирует только до Бобрового луга. Когда маршрут вернут, пока не ясно. Ремонт продлится до конца лета, но движение могут возобновлять на время. Об этом пишет «Проспект Мира». В МВД сообщили, что мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматах. Переход банковской системы на карты с чипом и бесконтактную оплату сделал скиминг и шиминг технически невозможными. В полиции отмечают, что это стало результатом модернизации инфраструктуры. Однако аферисты переключились на социальную инженерию. Теперь они убеждают граждан самостоятельно раскрывать данные и переводить деньги на мошеннические счета. Об этом пишет телеграм-канал «Контекст». СФУ вошел в рейтинг вузов по зарплатам выпускников-экономистов, заняв 13 место. Средний доход специалистов, окончивших университет с 20 по 25 годы, составляет 115 тысяч рублей в месяц, что на 10 тысяч больше, чем год назад. 69% выпускников остаются работать в Красноярске. Лидеры рейтинга – МГИМО с зарплатой 230 тысяч и Высшая школа экономики с доходом 200 тысяч рублей, пишет Ньюслаб. Еще одна фигурка суслика появилась в Красноярске. ГАИ установили фигурку суслика-инспектора ко дню образования ведомства. Там отметили, что это первый суслик в образе представителя силовых структур. Фигурку поставили у здания РЭО на Брянской. Об этом сообщает «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
6: Похоже, лето совсем уж не будет.
7: Климат-контроль
2: на 96,2 FM.
3: После небольшой рекламы.
8: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. Бетон-эталон. По телефону 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
9: Поговорим о погоде. В Красноярске по-прежнему пасмурно, правда, дождь немного прекратился. Дневная температура сегодня плюс 21, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 11 часов в Красноярске.
1: Высший пилотаж.
2: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов. На Красноярск-ФМ.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Утреннее шоу на Красноярске.
1: 11.03 в Красноярске. Доброе всем утро. Дождливое, мокрое, пасмурное. Ну, наверное, такая погода тоже нужна. И, собственно, находить плюсы во всем – это прекрасно.
3: Например, выгулять свой зонтик, который…
1: Которого у тебя нет.
3: Целый месяц лежал, да. Ну, вот у меня тоже его нет.
1: Слушай, у меня нет зонта лет, наверное, так 10-15. Я всегда думаю, надо купить. И все меня останавливает. Ну, останавливает, видимо, автомобиль под рукой, что называется. Поэтому, возможно, да.
3: Может быть, тебе просто нужно взять автомобиль сразу же с зонтом. Ну, вот, например, Rolls-Royce, я знаю, что у них в дверях.
1: Кстати, есть. да. Я считаю, что хорошо было бы, поэтому, если что, намекну сегодня своей второй половине. Ну, а мы говорим о том, что же происходит в нашем городе. И я вот обожаю вот эти вот владельцы бизнеса, которые пытаются маскировать какую-то незаконную деятельность под законную.
3: Угу.
1: А, ну, их, конечно же, раскусили. Так вот, в центре Красноярска закрыли хостел, который работает раньше в 5 квартирах. Во-первых, все это красивенько называлось апарт-отель.
3: Понятно. Вот. Под таким соусом.
1: Да, апарт-отель. И постояльцев там размещали в обычных квартирах, одну из которых оборудовали просто в подвале. Ну вот, пожалуйста, номера можно было забронировать через сайт, гостям предлагали все красиво, там заселение, уборку, круглосуточную поддержку. Но когда туда постучала прокуратура, они выявили нарушение пожарной безопасности, там не было ни сигналки, ни эвакуационных выходов, ни каких-то обязательных средств защиты, ничего.
3: Да, они говорили, это просто у нас нишевый отель, действительно, подумайте, что вы живете в коммуналке вместе с другими соседями.
1: Вот и все. Раньше, знаешь, вот фраза, ну раньше же как-то выживали,
3: как-то.
1: И все было нормально. Обожаю эти фразы, такие флешбеки из детства немножко подъехали.
3: Да, пока не попробовали хорошую жизнь.
1: Ну, что вы, как эти-то? Поэтому, ребята, будьте аккуратны. Я, на самом деле, когда приезжала в Москву, попала на такую же удочку. Я сначала забронировала вроде тоже апарт-отель. Я не думала, что он находится где-то в квартире. Когда я туда зашла, во-первых, я зашла туда уже в полночь, а администратор, ну, она планировала поспать. А я в это время тоже планировала поспать, но сначала хотелось бы заселиться.
3: Ну, а кровать была одна, на двоих.
1: Вот, и она на меня, конечно же, посмотрела очень таким недобрым взглядом. Мы с ней немножечко повздорили. И, конечно, в это же время я просто переселилась в другой отель. Потому что, ну, вот. И, кстати, имейте в виду, мы тут обсудили, что с 1 марта этого года вам отели, гостиницы, базы отдыха обязаны вернуть предоплату. Ну, если вы там прям вот тютелька в тютельку приехали, они могут за сутки взять, но это тоже там в договоре нужно читать пункт. А так, если вам говорят, мы ничего не возвращаем, обращайтесь к закону. Ребят, а мы обращаемся к информации на правах рекламы, потому что, мне кажется, сейчас она вам крайне необходима. Если стоите где-нибудь в пробке, может быть, на авиатор, в партизана, и понимаете, что позавтракать вы дома не успели, ловите наводку. Во-первых, сворачивайте на автораздачу во «Вкусная точка». Там, ребят, новое гриль-меню, и можно попробовать бургер «Чикен Премьер» с перцем на гриле и соусом терияки. Плюс можно взять какой-нибудь bubble tea, ананас, лемонграсс, чтобы, ну, возможно, освежиться кому-то хочется в этот дождь. И, кстати, имейте в виду, что все из натурального мяса, без лишнего масла, так что можно смело брать. И важный момент, что вы можете получить еще и бонусы, которыми потом рассчитаетесь. Получайте актуальные предложения, бонусы и подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
4: Завтрак чемпионов!
5: Просыпаемся!
6: Высший пилотаж.

0: однокомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
1: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На «Красноярск ФМ».

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска. Дождливая и пасмурная погода предназначена для того, чтобы мы не просто прогуливались, а чтобы мы еще ходили в те места, где а. не капает, б. не прохладно и в. интересно. Мы можем послушать и посмотреть какие-то события, о них и говорим в рубрике «Афиша». Креативное пространство «Индустрия» сегодня приглашает на вернисаж выставки «Рутина». Так вот, сегодня мы с вами сможем первыми познакомиться с экспозицией, пообщаться с художником. И если у вас возникнет вопрос «А это о чем?», вам обязательно на этот вопрос ответит. Регистрируйтесь в социальных сетях индустрии и в 19.00 обязательно прибегайте. Кроме того, можно посмотреть в Доме кино фильм «Москва слезам не верит». Вот на большом экране легендарную, я считаю, советскую драму обязательно пересмотреть. Если у вас есть время, то имейте в виду, в течение недели фильм будет идти на большом экране в Доме кино. Тоже заходите в социальные сети, смотрите, выбирайте удобный для себя сеанс и отправляйтесь ностальгировать. Ну, а те, у кого есть дети, я думаю, не против, будут сходить на выставку, которая ваших детей однозначно впечатлит. Вот на первом этаже в «Планете» проходит выставка «Азот». Там всякие опыты, там, представляете, сами шарики надуваются прямо на глазах, там заморозят и разобьют живую розу на 1000 осколков. И я думаю, что вот впечатление детское точно сегодня будет, ну, приятно удивлено, так скажем. Поэтому имейте в виду, что понедельник, конечно, не сильно насыщен событиями, но, тем не менее, город все-таки нас в одиночестве не оставляет.
2: Завтрак чемпионов.
3: Высший пилотаж.

0: Реклама.
1: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект – Алео, бани Сибири. Материал – кедр. Срок – 10 дней. Уровень стресса – 0.
2: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
5: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
6: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи себе.
5: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
6: Брюки купи себе.
5: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.

0: Консультация специалиста.
1: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15. Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Высший пилотаж.
4: Актуальный микс из горячих и перспективных хитов.
5: На Красноярск ФМ.

0: Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
1: 11:25 в Красноярске. Разбираем дорожную ситуацию, которая ухудшилась. От Яндекса по-прежнему 4 балла, но новые заторы и ДТП образовались. Что касается правобережья, так это Северное шоссе в направлении Кольца и дальше при выезде на Коркинский мост мы с вами будем стоять в адовой пробке. Мост, кстати, забит целиком и полностью по обеим сторонам. И на правом еще загрузилась улица Глинки, если двигаться в направлении Кольца со стороны Базаихи. Едем дальше, и сразу мы с вами передвигаемся на левый берег. Здесь немало ДТП, будьте осторожны, внимательны и аккуратны. Загрузилась улица Калинина в районе мясокомбината при движении в сторону Кольца. Высотная при пересечении со Свободным проспектом, там ДТП, и Лесопарковая по-прежнему в сторону Свободного, начиная от Кольца. В общем и целом, четверка от Яндекса. Я желаю вам счастливого пути.
2: Стоп, машина, эй, машина.
0: Стоп-машина. Утреннее шоу «Завтрак чемпионов» на 96,2 FM.
3: Высший пилотаж.
4: Hey, we are Vice Zone, and you are listening to our track. Would you love me anyway?

0: Спонсор часа на Красноярск-ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Реклама. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ОСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Я завтрак чемпионов на Красноярск ФМ. Просыпайся, город, мы качаем этот день.
1: Я же знаю, какие мысли вас посещают в понедельник. Вы думаете, ну когда же пятница, может быть, уйти на больничный, ну и все дела.
3: Да, особенно когда идет дождь.
1: В четырехдневную рабочую неделю мы бы тоже хотели ворваться, но пока нет такой возможности. Но Минтруд нам говорит, закон позволяет компаниям перейти на четырехдневную рабочую неделю.
3: Так.
1: А почему, извините, мы это еще не обсудили с вами? Трудовое российское законодательство действительно позволяет. Сегодняшние нормы говорят, да хоть на трехдневную рабочую неделю, хоть на шестидневную, при взаимном согласии сторон. Смотрите, одна страна уже согласна, если что. Мы ждем...
3: Да, вторую сторону.
1: Мы ждем вторую.
3: Главное, чтобы не отразилось на зарплате.
1: Да, ну и, конечно, это для нас. И самое главное, чтобы там на результате вообще работы не отразилось. Это уже, собственно, для... вышестоящих, так скажем, для руководителей. Вообще, четырехдневная рабочая неделя — такой формат экспериментальный, как мы понимаем, но уже в некоторых компаниях в нашей стране он вводится и достаточно успешно реализуется.
3: Ну, давай плюсы сразу же, четырехдневная
1: да
3: рабочая
1: господи,
3: неделя,
1: во-первых. Там минусов вообще никаких нет.
3: Да, ну, единственный минус — то, что у тебя больше выходных и больше будешь тратить. То есть, ну вот, получается, плюс один выходной, ты куда-то пойдешь, наверное, и вот начнешь свои деньги разбазаривать.
1: Это минус?
3: Ну, не знаю, наверное.
1: Для девочек, если честно, нет. Потому что, ну, не у всех, конечно, не всегда, но я надеюсь, что у вас есть на кого опереться. И это прекрасно. А вот для парней, да. Ну, вы работаете 5, а мы 4.
3: Все, все нормально. Вот и нормально договорились.
1: Так и хотели же девочкам дать дополнительный выходной, знаешь, для чего? Для того, чтобы они подготовились там к материнству. А возможно, и парням нужно дать дополнительный выходной, чтобы, собственно, это и отцовство, и материнство случилось.
3: Ну, либо один день отдохнуть от парней вам.
1: Кстати, тоже надо, потому что личное пространство никто не отменял.
4: Завтрак чемпионов.
5: Высший пилотаж.

0: рекламу.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
5: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
6: Ну что, что? Шторы, конечно же!
2: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
8: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
9: Распаковка, эх, распаковочка. Акция на имплантацию.
10: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
11: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
10: Всего 35 тысяч рублей.
11: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
10: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
12: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2903-803. Выше.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
0: Юль, понедельник пролетел максимально быстро, ну, точнее, первая его часть.
1: Угу, абсолютно точно.
0: Дальше больше.
1: Не знаю.
0: Дальше
1: возможно,
0: вторник.
1: И нет. Возможно, вас просто от такой погоды размажет, как это обычно бывает.
0: Так и случается. Но, знаешь, вот в такие моменты хочется немножко о чем-то подумать вечном, да, вот как и думает о футболе Криштиану Роналдо. Между прочим, да, то есть человеку уже 41 год, на секундочку, а он все еще в форме, все еще играет. Ну, я про футбольную форму и физическую в том числе. И все-таки он заявил о том, что это крайний чемпионат мира, на котором он будет выступать.
1: Но мне кажется, это решение ему удалось непросто.
0: Да, действительно, потому что на следующий чемпионат мира ему уже должно быть около 45 лет. Да, это уже такой возраст для футболиста, ну, мягко говоря, ну, непригодный.
1: Почетный.
0: Вообще раньше, ну, буквально еще там лет 10 назад, футболисты играли лет до 30 с небольшим, с хвостиком. Вот именно Роналдо за счет правильного питания, за счет физических тренировок, нагрузок и своей мотивации, он, в общем-то, продвинул этот возраст куда-то туда вверх достаточно.
1: А мне вот интересно, а он потом, когда уйдет, тоже так хорошо будет зарабатывать?
0: Я думаю, что он уже все заработал. То, что нужно, он уже себе обеспечил. Но помимо всего, да, мы, конечно же, будем следить за его матчами предстоящими, потому что Португалия прошла в 1/8 финала и столкнется. Очень интересный соперник у них — Испания. Испания-Португалия, да, это прям битва вин в КБ, вот такое вот, да, как будто бы.
1: А я знаешь, чего ему хочу пожелать? Хочу пожелать немножечко не уйти в иную сторону, в которую не нужно было бы вообще смотреть. Вот, допустим, если мы берем балерин, обычно они танцуют до 35-40 лет. Ну, есть там, допустим, Майя Плисецка, которая до 70 лет практически танцевала. И вот Анастасия Волочкова, да, которую мы сейчас наблюдаем. Вот немножко не туда, вот как будто бы повернула. Надо было бы уже завершить карьеру лет так в 40 и чем-то другим заняться. Поэтому, чтобы ему голову не снесло, мне кажется, здесь нужно подключаться жене. Кстати, вот у него есть жена?
0: Ну, да, можно так сказать. У них хорошие отношения с Жоржино. Вот ее так он назовет.
1: А, я думаю, что значит «да», можно так сказать? Думаю, говори конкретно.
0: Вроде все сложно, знаешь, статус ВКонтакте, у него стоит семейное положение, все сложно.
1: Понятно, ну, короче, нужен человечек, который бы за ним приследил, потому что, ну, обычно на возрастах, вот, ну, разные мысли приходят в голову. Друзья, Криштиану Роналдо завершает, нет, пока еще не завершает, но думает о, там, постепенном завершении карьеры, а мы уже не думаем, мы действительно завершаем наш утренний прямой эфир. Провели с вами сегодня этот понедельник, и я с огромным удовольствием с вами прощаюсь, потому что завтра ухожу в отпуск.
0: Юль, мы тебе желаем хорошо отдохнуть и возвращайся скорее, мы будем скучать.
1: Всем пока.
0: Пока-пока.
2: Завтрак чемпионов. Высший пилотаж. Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in like, wait, babe, let me...

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. В июне 26 года импорт бензина из Беларуси в Россию достиг исторического максимума – 141 тысяча тонн, что почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Заводы Беларуси перенаправили в Россию объемы, ранее предназначавшиеся для стран Средней Азии. С начала года Россия импортировала из республики 422 тысячи тонн бензина. Об этом пишет «Контекст». Глава Минпросвещения заявил, что темы, связанные с беспилотниками, уже включены в школьную программу по предметам труд и основы безопасности и защиты России. Вопросы искусственного интеллекта изучаются в рамках информатики. Министр поддержал включение произведений о боевых действиях в Украине в образовательные программы и сообщил, что в ближайшее время ожидается указ президента об особом статусе педагога, пишет «Контекст». Эксперты предупредили о новом способе обхода защиты аккаунтов. Мошенники используют ботов, которые одновременно атакуют сервис массовыми запросами на СМС-коды и перебором этих кодов пытаются подобрать правильную комбинацию для входа. Если атака удается, злоумышленники получают доступ к личным данным, включая платежную информацию. Под ударом банки, маркетплейсы, сервисы такси и доставки, использующие короткие коды. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярске появится новая набережная. У Октябрьского моста на правобережье благоустраивают полукилометровый участок от моста до северного проезда 12. К августу здесь обещают смотровые балконы, деревянный настил, детскую площадку и зеленые насаждения. В следующем году набережную продлят до лодочной станции. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Непогода нынче в моде. Непогода, непогода.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: Сегодня в понедельник, 6 июля, в Красноярске дождливо и пасмурно. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 7 метров в секунду.
7: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: Красноярске полдень. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
3: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Бонжорно.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коничива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсива.
10: Бонжур.
11: Привет,
10: хай.
12: Привет, салют.
13: Привет.
14: Радио.
15: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Нужны запчасти? Нет лишнего времени. Заходи на навигатор 124.ру. Огромный выбор запчастей и автотоваров в наличии и под заказ. Это выгодно и быстро. Работает доставка и отправка в любые регионы. ООО «Автомаркет Навигатор», город Красноярск, улица Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского, 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Найткар.
5: Найткар.
4: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
5: Официально, по договору.
4: Подбор и доставка. Свои автовозы.
5: Nightcar24.ru.
6: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
7: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: Сосед Петрович третий год строит баню. А вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибирь.

0: 258-2080.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
2: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
3: Проект «Экспорация» на наш случай «Бомбочаре». СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Спонсор часа на Красноярской ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы.
2: Реклама.
1: Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский» 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ждать баню год?
2: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
3: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.

0: А в стоматологии Яковлева акции на импланты Медентика.
1: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
0: Всего 35 тысяч рублей.
1: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
0: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Красноярск ФМ.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Правительство одобрило выпуск бензина и дизеля по стандартам Евро-3 до конца 2026 года. Содержание серы в бензине не должно превышать 150 мг на килограмм, в дизеле – 350 мг на килограмм. При этом также ограничивается доля ароматических углеводородов и оксигенатов. Об этом пишет Борус. В Красноярске двое мужчин чуть не погибли, когда их лодку с заглохшим двигателем течением затянуло под баржу в районе Октябрьского моста. На место выехали две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. Мужчин удалось спасти. Об этом пишет Ньюслаб. Минпросвещение утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах уже в июле. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными, а в список обязательных навыков включат работу с искусственным интеллектом, пишет «Коммерсант». В центре Красноярска прокуратура закрыла хостел, который несколько лет работал под видом апарт-отеля в 5 квартирах жилого дома на проспекте Мира, включая подвальное помещение. Проверка выявила грубые нарушения пожарной безопасности, отсутствие сигнализации, системы оповещения и эвакуационных выходов. Суд запретил использовать помещение под гостиничные услуги и обязал собственников вернуть жилье в категорию жилых. Об этом пишет «Проспект Мира». На центральной набережной Красноярска начался ремонт. Верхний слой асфальта уже сняли на участке от коммунального моста до улицы Сурикова. Это первый этап работ. Затем подрядчик перейдет к зданию над Центром России. В планах обновить 2,5 километра набережной, включая покрытие, освещение и велодорожку. При этом скамейки и детские площадки обещают сохранить. На время ремонта участки будут огораживать, но проход вдоль Енисея оставят. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
3: У природы нет плохой погоды. Нет плохой погоды.
4: Климат-контроль.
5: На 96.2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в понедельник, 6 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке

0: 13.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от Арбан будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством Арбан будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ОСЗ компания Арбан. Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Салават сива.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
5: Ну что, что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
8: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
9: Купи себе хорошие брюки. Брюки купи не себе.
8: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
9: Брюки купи себе.
8: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
9: Брюки купи себе.
10: Просторные квартиры для счастливой семьи. В лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир. От 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
11: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Стройка – это боль, а баня – удовольствие.
2: Готовые кедровые бани от Алео. Привезли и парься. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
4: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Найткар24.ру.
8: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Втормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакетских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
3: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
4: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
5: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
5: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
5: В стоматологии Яковлева. Звоните 215-3070. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
0: Новости на Красноярск-ФМ.
2: Здравствуйте. Минобороны предложила отменить обязательные медицинские осмотры для контрактников и мобилизованных при определении годности к службе. Согласно проекту поправок, во время мобилизации военного времени медосвидетельствование станет обязательным только при наличии травм и заболеваний, которые делают человека ограниченно годным или негодным. Об этом сообщает Борус. 37-й автобус в Красноярске временно не ходит до столбов и Гренады из-за ремонта дорог. Теперь он курсирует только до Бобрового луга. Когда маршрут вернут, пока не ясно. Ремонт продлится до конца лета, но движение могут возобновлять на время. Об этом пишет «Проспект Мира». В МВД сообщили, что мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматах. Переход банковской системы на карты с чипом и бесконтактную оплату сделал скиминг и шиминг технически невозможными. В полиции отмечают, что это стало результатом модернизации инфраструктуры. Однако аферисты переключились на социальную инженерию. Теперь они убеждают граждан самостоятельно раскрывать данные и переводить деньги на мошеннические счета. Об этом пишет телеграм-канал «Контекст». СФУ вошел в рейтинг вузов по зарплатам выпускников-экономистов, заняв 13 место. Средний доход специалистов, окончивших университет с 20 по 25 годы, составляет 115 тысяч рублей в месяц, что на 10 тысяч больше, чем год назад. 69% выпускников остаются работать в Красноярске. Лидеры рейтинга – МГИМО с зарплатой 230 тысяч и Высшая школа экономики с доходом 200 тысяч рублей, пишет Ньюслаб. Еще одна фигурка суслика появилась в Красноярске. ГАИ установили фигурку суслика-инспектора ко дню образования ведомства. Там отметили, что это первый суслик в образе представителя силовых структур. Фигурку поставили у здания РЭО на Брянской. Об этом сообщает «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Здесь даже солнца не видно. Здесь даже солнца не видно.
4: Климат-контроль
5: на 96,2 FM.
6: После небольшой рекламы.
7: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Сегодня в понедельник, 6 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
0: Красноярск FM.

0: В Красноярске 14 часов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Бонжорно. Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
3: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсива.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
3: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш счет ОМ.РФ. СЗ «Универсалскрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

Вы на Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы, особенно для тех, кто выбирает себе новый автомобиль. Допустим, вы хотите заказать новый автомобиль из Азии, но не хватает полной суммы. Есть решение. Компания «Империя Авто» возит машины из Китая напрямую без переплат. И у них есть автокредит на автомобили под заказ и трейд-ин. Сдаете старую, оформляете договор и через 30 дней забираете новую. Все прозрачно и строго через кассу. Записывайте телефон 8-903-922-77-77. 8-903-922-77-77. «Империя Авто» на Абытаевской 2.

0: Реклама.
1: Винтовые сваи Алео всегда в наличии. 258-2080.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
4: Распаковка, эх, распаковочка, акция на имплантацию.
5: А в стоматологии Яковлева акция на импланты Медентика.
6: Выгодно. Импланты от бренда Штрауман по цене корейских.
5: Всего 35 тысяч рублей.
6: Скидка целых 11 840 рублей. И КТ-снимки в подарок.
5: В стоматологии Яковлева. Звоните 215 30 70. Имеются противопоказания, требуется консультация специалиста. Акция продлится с 1 июня по 31 августа 2026 года.
7: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: Красноярск FM.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Строй Сибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Строй Сибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Nightcar24.ru.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Тормет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Тормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. В июне 26 года импорт бензина из Беларуси в Россию достиг исторического максимума – 141 тысяча тонн, что почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Заводы Беларуси перенаправили в Россию объемы, ранее предназначавшиеся для стран Средней Азии. С начала года Россия импортировала из республики 422 тысячи тонн бензина. Об этом пишет «Контекст». Глава Минпросвещения заявил, что темы, связанные с беспилотниками, уже включены в школьную программу по предметам труд и основы безопасности и защиты России. Вопросы искусственного интеллекта изучаются в рамках информатики. Министр поддержал включение произведений о боевых действиях в Украине в образовательные программы и сообщил, что в ближайшее время ожидается указ президента об особом статусе педагога, пишет «Контекст». Эксперты предупредили о новом способе обхода защиты аккаунтов. Мошенники используют ботов, которые одновременно атакуют сервис массовыми запросами на СМС-коды и перебором этих кодов пытаются подобрать правильную комбинацию для входа. Если атака удается, злоумышленники получают доступ к личным данным, включая платежную информацию. Под ударом банки, маркетплейсы, сервисы такси и доставки, использующие короткие коды. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярске появится новая набережная. У Октябрьского моста на правобережье благоустраивают полукилометровый участок от моста до северного проезда 12. К августу здесь обещают смотровые балконы, деревянный настил, детскую площадку и зеленые насаждения. В следующем году набережную продлят до лодочной станции. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Мир так промок, что вокруг одна лишь сырость, что вокруг одна лишь сырость.
0: Климат-контроль
2: на 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Трещины, брак, срыв сроков, дорогое удовольствие. Красбетон – бетон, который выдерживает и нагрузку, и проверку временем. 28 лет на рынке, собственная лаборатория и автопарк. Ваша уверенность в каждом кубометре. Звоните 232-55-55. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
7: Сегодня в понедельник, 6 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
2: Новая музыка в секретной фонотеке. Красноярск.

0: 15.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коничива.
6: Здоровеньки були.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио.
13: Красноярск.

0: Реклама.
1: Больше близко, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
3: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
5: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
4: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
5: Брюки купили себе.
4: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
5: Брюки купи себе.
6: Инвестиции в золотые монеты. Простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
7: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальней, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СЗ ГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Как сэкономить на покупке запчастей для иномарок? Автомаркет «Навигатор». Скидки до 50% на запчасти. Приезжай на Белинского, 3, и сэкономь на ремонте.
2: Дорогая, понимаешь, смета на баню, она немного выросла. Раза в 3.
3: Понятно.
4: С банями от «Алео» цена зафиксирована в договоре и отпуск спасен. «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909.
7: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
8: Проектная декларация на наш.ком.р. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
9: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

ЗМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
0: Ок!

0: Реклама.
1: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
2: Собираетесь заказывать авто? Сначала узнайте цену в «Империя Авто». Мы работаем без лишних посредников. Свое представительство и автомобили в наличии на стоянке в Китае. Никаких сомнительных переводов на карту агенту. Оплата строго через кассу. Плюс своя лаборатория и стоянка в Уссурийске. Для наших клиентов бесплатно. Автомобиль под заказ с нами. Это безопасно, легко и быстро. Империяавто.space. Мы в Макс. Империя Авто.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
2: Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что СВО превратилась в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада. По его словам, конфликт перерос в войну, потому что за Киевом стоят Берлин, Париж, Вашингтон и другие столицы, которые помогают наводить оружие через спутники и инфраструктуру. Об этом пишет Борус. Тело 5-летней девочки обнаружено на железнодорожной насыпи в Ачинске. Об этом уточнили в Следственном комитете. Ее мать в настоящее время разыскивают, пишет НГС-24. Тело девочки сильно разложилось из-за жары, сообщили в Следственном комитете. Вскрытие еще не провели, и точную причину смерти назвать пока сложно. Семья на учете не состояла. Девочка была единственным ребенком. Мать не работала и, по данным ведомства, склонна к бродяжничеству. Ранее она уходила из дома, но одна. Ссор с мужем перед исчезновением не было. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание он уделил Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная обстановка. Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в эти регионы, а также в другие субъекты, где есть дефицит, чтобы оперативно удовлетворить спрос. Об этом пишет Ньюслаб. Исследование показало, что каждая пятая российская компания учитывает семейный статус женщин при найме. 8% работодателей предпочитают кандидаток в браке и с детьми, 6% – без семейных обязательств. При этом 9% организаций избегают нанимать женщин с определенным семейным статусом. Чаще всего нежелательными кандидатами оказываются замужние женщины без детей. Такие предубеждения есть у каждой 20-й компании, пишет Ньюслаб. В Красноярске на стене здания по улице Крайней появится мурал с портретом первого космонавта Юрия Гагарина. Изображение разместят недалеко от университета Решетнева, где готовят кадры для аэрокосмической отрасли. В отличие от прошлого года, художники работают в подвесной люльке, что позволяет наносить рисунок быстрее и удобнее. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
3: Какой чудесный день! Чудесный день.
4: Климат-контроль
1: на 96.2 FM.
5: Сегодня в понедельник, 6 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
1: Новая музыка в секретной фонотеке.
4: Радио Красноярск FM.

0: 16.00 в Красноярске. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Бонжор.
4: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
5: Hello, everybody.
6: Коничива.
7: Здоровеньки були.
8: Саламатсва.
9: Бонжур.
10: Привет, хай.
11: Привет, салют.
12: Привет.
13: Радио.
14: Красноярск FM 96.2.

0: реклама.
1: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял? База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке. Даю добро. Замена производится бесплатно.
2: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.
3: Успех с теми, кто учится в STEM-е.
4: Что же нам нужно?
5: Что? Шторы, конечно же!
6: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
7: Любите готовить на природе? Вам в «Тандыр Амфора». «Тандыр Амфора». Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.

0: Наркология, центр Спиранского, Ульяновский 4D. Звоните, приедем в любое время. 205-2045, 205-2045.
1: Имеется противопоказание, необходима консультация специалиста.
2: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2 903 803.

0: Красноярск ФМ и немного полезной информации на правах рекламы. Пока дождь заливает город, вы наверняка в какой-то момент можете проголодаться, пока едете куда-то по делам. И выходите из автомобиля, но согласитесь, не очень хочется мокнуть, зонт доставать неудобно. Для этого существует автораздача от вкусной. Вы приезжаете, даже не нужно выходить из автомобиля. Делаете заказ, а можно это вообще сделать в приложении, и только его лишь забрать в окошке выдачи. И все, что вы заказали вкусное, сладкое, сочное, неважно, главное то, что утолит ваш голод, вы спокойненько себе заберете и останетесь сухим. Причем работает автораздача 24/7, то есть круглосуточно, и поэтому записывайте адреса, если вдруг не знаете. Волочаевская, 44, Перенсона, 4, Молокова, 43, Авиаторов, 60, Красраб, 195 и Партизана Железняка, 36А. Куда бы вы ни ехали, вкусная точка всегда рядом. И также не забывайте, что в приложении копятся бонусы, поэтому обязательно им пользуйтесь. Плюс все подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусные точки».
1: Красноярск

0: Реклама.
1: Двухкомнатная в лесном мини-районе Витапарк. 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории Арбан. С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
2: Застройщик ООО «СЗГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Центр управления. Мы в парилке. Температура в норме.
4: Вижу в иллюминатор. Сосед косит газон. Потрясающий вид.
5: Ваша личная вселенная. Панорамные бани «Линзы» от «Алео». «Алео. Бани Сибири». 258-2080.
6: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: ООО «СЗ Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
4: Радио. Красноярск ФМ.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания. Ателье дверей. Выставочный зал на Авиаторов 5.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: Найткар.
6: Найткар.
5: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
6: Официально по договору.
5: Подбор и доставка. Свои автовозы.
6: Найткар. 24.ru.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
8: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: держим вас в курсе
1: важнейших событий.
2: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Правительство одобрило выпуск бензина и дизеля по стандартам Евро-3 до конца 2026 года. Содержание серы в бензине не должно превышать 150 мг на килограмм, а в дизеле – 350 мг на килограмм. При этом также ограничивается доля ароматических углеводородов и оксигенатов. Об этом пишет Борус. В Красноярске двое мужчин чуть не погибли, когда их лодку с заглохшим двигателем течением затянуло под баржу в районе Октябрьского моста. На место выехали две группы спасателей Красноярского поисково-спасательного отряда. Мужчин удалось спасти. Об этом пишет Ньюслаб. Минпросвещение утвердит новый стандарт обучения в 10-11 классах уже в июле. Документ вступит в силу с 1 сентября 2027 года. Уроки математики, физики, химии и биологии станут более прикладными, а в список обязательных навыков включат работу с искусственным интеллектом, пишет «Коммерсант». В центре Красноярска прокуратура закрыла хостел, который несколько лет работал под видом апарт-отеля в 5 квартирах жилого дома на проспекте Мира, включая подвальное помещение. Проверка выявила грубые нарушения пожарной безопасности, отсутствие сигнализации, системы оповещения и эвакуационных выходов. Суд запретил использовать помещение под гостиничные услуги и обязал собственников вернуть жилье в категорию жилых. Об этом пишет «Проспект Мира». На центральной набережной Красноярска начался ремонт. Верхний слой асфальта уже сняли на участке от коммунального моста до улицы Сурикова. Это первый этап работ. Затем подрядчик перейдет к зданию Наццентра России. В планах обновить 2,5 километра набережной, включая покрытие, освещение и велодорожку. При этом скамейки и детские площадки обещают сохранить. На время ремонта участки будут огораживать, но проход вдоль Енисея оставят. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте. Доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Колышется дождь, густой пеленой.
0: Климат-контроль.
2: На 96.2 FM.
5: После небольшой рекламы.
6: Фундамент, мост, высотка. Там, где важен расчет на десятилетие, выбирают «Красбетон». Качество с 1997 года. Доставка 24/7. «Бетон эталон» по телефону 232-55-55. Сайт «Красбетон.ру». Нам доверяют.
7: Сегодня в понедельник, 6 июля, в Красноярске пасмурно, ожидается сильный дождь. Дневная температура плюс 21, скорость ветра с порывами до 10 метров в секунду.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
2: Красноярск FM.

0: 5 вечера в нашем городе, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
2: Соединение со спутниками установлено.
3: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор.
4: 5:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
5: Антон Губова.
4: Добрый вечер. Привет. Здравствуйте.
5: Приветики.
4: Ну, что я могу сказать? В целом.
5: Да нормально.
4: Ну, а что делать, да?
5: А ничего ты не сделаешь. Резиновые сапоги надевать надо.
4: Кстати, да я вот в тапках сижу.
5: А я вот подумала об этом. Зонт, резиновые сапоги, все как
4: надо.
5: Нет, зонт-то
4: я тоже взял, но я решил, что в кроссовках будет идти слишком опрометчиво. Вот, поэтому надел сандалии и потом уже вот в студийные тапки переобулся.
5: Это гениально. Я думаю, что многие молодые люди тебя понимают. Потому что они сделали точно так же, такие: брат, мы с тобой.
4: Ну, а зачем портить обувь, когда...
5: Я согласна.
4: Вот этим ничего не будет. Они, ну, маленько хлюпают, но высохнут и будет.
5: Ну, подумаешь, ноги лишний раз помоешь, весь день будешь мыть, ходить.
4: Не вижу
5: никаких проблем.
4: У меня сегодня футбол под проливным дождем. Я же не сказал, что я не приду. Я что, дура, что ли, какая? У нас там опрос был. Вот, поэтому все согласились, что идем.
5: Ну, да, это...
4: Мы в прошлой неделю назад под молниями играли, понимаете?
5: А сейчас что?
4: А сейчас нет молний никаких.
5: Здесь не участвует, поэтому норм.
4: Вообще.
5: Просто в дожде.
4: Делаем, и все, и прекрасно.
5: Ой,
4: и хорошо.
5: Красоте.
4: Вот, сегодня, кстати, уникальный день. Сегодня молодежь должна отмечать. Сегодня 6 июля. 6-7, если...
5: Бегать и отмечать.
4: Ну вот, что еще? Ночь творила, да, сегодня?
5: Ночь творила, да, мы реально вспоминали о том, насколько же это было прекрасно в детстве, ночь творила, и затем Иван Купала, это просто, мне кажется, какая огромная веха была, потому что прям на протяжении, ну, очень многих лет в детстве мы прям отмечали.
4: Да, сегодня,
5: ну, прям
4: сегодня день
5: праздник.
4: Купала, сегодня вот, ну, обливаться
5: прям
4: так...
5: сильно, да. Замечательно.
4: Интересно. Вот незамечательно авиаторов от Октябрьского моста, пробка грустно. Почти до Северного шоссе. Ну, ДТП неприятно, я понимаю, но надо терпеть. Нормально все будет. Впереди 3 часа, веселимся, развлекаемся, мы вам что-то рассказываем, вы нас слушаете, такие ха-ха-ха, какие они смешные. Вот. Ну, вот такой посыл, понятно?
5: Я представляю, люди такие... С языка снял, только хотел сказать.
4: Только хотел ха-ха-ха сделать. Ну а что, нет повода, правда. Что ли, так сделать? Давайте будем честными. Вот, да, что-то вам интересное расскажем, поведаем. Собственно, все. А что еще надо? Ну, музыка еще хорошая, конечно, без этого никуда. Так что оставайтесь с навигатором, мы только начинаем. Все, поехали, погнали.
6: Я сказала, старт!

0: Реклама.
1: Надоел беспорядок в багажнике? Хотите красоты, чистоты и появления дополнительного пространства? В «Автомаркет» «Навигатор». Органайзеры, сумки и ящики на любой размер и вкус. Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что? Ну что? Ну что же нам нужно?
4: Ну что, что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна, 12.
6: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
7: Торговая марка «Гапочка». Только джинсы и брюки и ничего лишнего.
8: Купи себе хорошие брюки. Брюки купили себе.
7: Теперь каждые вторые мужские брюки и джинсы за половину цены.
8: Брюки купили себе.
7: Магазин брюк и джинсов «Гапочка» на проспекте Мира, 105. Купи себе хорошие брюки и джинсы.
8: Брюки купи себе.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
11: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
12: Проектная декларация на наш счет Бомбочаре. СЗ «Универсалстрой». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.15 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Аня Трегубова.
3: Добрый вечер.
4: Всем привет. Так, ну что ж, у меня было время на этих выходных между, значит, просмотрами матчей посмотреть что-то другое. И я отдала свой выбор в пользу обсессии.
3: Опа.
4: Это просто чума. Я, на самом деле, давно мне так не нравился фильм, что я прям вот думала очень долго про него. Фильм действительно очень крутой. На протяжении всего просмотра тебя стопудово будет не отпускать такое ощущение тревожности. То есть может ничего даже не происходить, даже в начале, но ты уже как будто думаешь, почему мне так уже как-то неприятно и некомфортабельно. Ну, типа того, да. То есть там... По сути, все, нет густых каких-то там событий, да, множество там героев, вот они двое, по сути, ну, четверо, там, два плюс два, вот, но вместе с тем как-то все очень плотно, жутко, жутко, но не страшно, а жутко именно в том плане, что тебе некомфортно из-за того, что происходит, поэтому очень сильно рекомендую, но... Конечно, в состоянии нужно смотреть стабильности какой-то психологической, что, мне кажется, реально можно маленечко поехать. Я даже подумала, что у меня, может быть, тоже наблюдаются признаки обсессии. Очень здорово, что не придумали название никакое наши прокатчики. Не назвали там типа «Астрал», «Проклятие», «Любовь на троих», что-нибудь такое. Оставили все-таки исходное. Нам повезло, что, собственно, это слово и существует в нашем языке. Поэтому вот настоятельно рекомендую. Прям это круто. Это шикарно.
3: Там же режиссер молодой.
4: Да, и, собственно, сценарий его, кстати. Единственное, что я, значит, зашла на этот ваш сайт, который вы мне постоянно рекомендуете.
3: Так.
4: Значит, на
3: а
4: нем...
3: Там деньги требуют.
4: Нет, кстати, не требовали. Нет, там, значит, я смотрела перевод, но там как-то они достаточно странно перевели, то есть озвучание есть, но какие-то эмоции, обычно, мне кажется, эмоции оставляют артистов оригинальных, например, или же переозвучат крики, я имею в виду вздох, ну, какие-то вот такие вещи, шумовые, назовем так. А здесь очень часто было, что я вижу, актриса издает какие-то звуки, а их нет по ситуации. Я такая, и это немножечко терялся из-за этого впечатления. Но все равно...
3: Там же можно выбрать...
4: Там была только одна. Странно. Но там была только одна. Я не знаю, может, я что-то не туда ткнула, как всегда.
3: Да, я жмал.
4: Да. Ну, короче, вот. Сегодня я посмотрела российский фильм, который называется «Бывшая». Это ужастик. Угадайте, что у меня в голове после просмотра. Ничего. Там обезьяну так делают. Тынь-тынь-тынь. Потому что это ужасно.
3: При всем уважении к фильму «Обезьяна».
4: А, это... Ну, это достойно. Ну, явно лучше, чем фильм «Бывшая» российский. Нет, там как бы... Если, возможно, вы не такой искушенный человек, вам понравится, я не отрицаю, что, может быть, на любителя, любитель найдется у любого фильма.
3: 100%.
4: Но там настолько все глупо, надуманно и вообще не мотивировано ничем поступки. И сама история такая, я так, ну, хорошо. Думаю, хорошо, я параллельно просто убиралась дома и так одним глазом смотрела. Поэтому ничего такого страшного. Но... Короче, обсессия, да? Бывшая нет.

Можно запить, например, ледяным bubble tea, ананас, лимонграсс, даже несмотря на то, что 20 градусов всего. Да, там лопаешься хорошо. Шарики, вкуснятина. Вот, так что, пожалуйста, мимо любой автораздачи, там, Красраб, Волочаевская, Партизана, что там, Авиаторов, Молокова, Перенсона, неважно, куда, заезжайте, заказывайте, кстати, через приложение заказывать довольно удобно, и в этом есть смысл, потому что бонусы падают, плюс там еще и актуальные приложения, все это в приложении, вы понимаете, о чем я говорю. Вкусные. 6+ возрастные ограничения.

0: реклама.
1: В бесконечном калейдоскопе времен года осень занимает особое место. Время собирать урожай, идти в школу. А для Арбан это время радовать новоселов. Этой осенью новый экологичный мини-район «Калина-долина» от «Арбан» будет сдан. Дома комфорт-класса с фирменным благоустройством «Арбан» будут готовы принять своих жильцов. «Калина-долина». Живи да радуйся. Подробности 205-15-15. Застройщик ООО «СЗ компания «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
2: Оп, камень отлетел. А я думал, это стекло.
3: Это монолитный пластик. Ему все нипочем.
4: Сверхпрочные панорамные бани от Алео. Безопасно, красиво, надежно. 258-2080.
5: Успех с теми, кто учится в STEMI.
6: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
7: Бетонный завод номер один. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер один. Звони 8-923-359-99-09.
8: Ищите детский сад для ребенка «Хобби Виль».

0: ведет набор в группы. Сейчас действует предложение «Неделя адаптации бесплатно». Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе «Присмотр и уход», занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. «Хобби Виль», Краснодарская, 40/4, 217-83-33. Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
1: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 5:28 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
1: Аня Трегубова.
3: Здравствуйте. Привет. Вот что может разрушить брак?
1: Ой, все что угодно, мне кажется. Ложь, клади, вот это вот все.
3: Ну, в данном случае мини-пик разрушил брак.
1: Да он-то как?
3: Ну как, им, значит,
1: жену называл так?
3: Подарили на свадьбу, вот, свинку, хавронья.
1: Красивая, как хаврошечка.
3: И за 2.5 года она вымахала в хряка 50 килограммов весом.
1: Ну,
3: естественно, квартиру превратила в хлев. И даже хозяйскую кровать он оккупировал.
1: А в чем его упрекать? Ни в чем.
3: Жена не выдержала, поставила ультиматум. Говорит, либо она, либо вот, ну, либо свинья. И он остался со свинкой и подал на развод.
1: Выбрал ту, которая его по-настоящему любит, я так понимаю.
3: Вот так вот.
1: Ну, это интересно, конечно.
3: Интересно.
1: Теперь он счастлив зато, наверное.
3: Ну, скорее всего. Ну, странно, конечно. Зачем
1: вообще в квартире
3: на свадьбу мини-пик?
1: Это даже мини странновато, мне кажется. Если ферма у тебя, то, ну, еще можно подумать, конечно.
3: Ну, 100%.
1: А дома
3: я вообще не понимаю, зачем это дарить вообще. Вот, живых существ, мне кажется, дарить ни в коем случае нельзя. Только если либо попросили...
1: Ну, да-да-да, согласие, скажем.
3: Да,
1: так.
3: Либо это что-то такое, что, не мини-пик. Давайте вот серьезно.
1: Тем более, как оказалось, вообще не мини-пик, не пик в результате.
3: Ну, опять же, хорошие новости. 3 чашки кофе в день лечат печень.
1: Ну, да, говорят, а мы знали, догадывались.
3: Вот. Постоянные дозы кофеина защищают печень от цирроза и, собственно, онкологии. Гипотезу проверили на 350 тысячах любителей кофе.
1: Вот. Это большая выборка.
3: Максимальный эффект достигается, если пить в день 3-4 чашки кофе.
1: Угу. Я столько не потяну. Это значит, что моя печень будет не в порядке.
3: Ну, а вот я сейчас выпил растворил. Это считается? Ну, там же есть какой-то процент кофе.
1: Ну, какой-то.
3: Вот
1: какой-то
3: я сегодня выпил 2 нормальных. Ага. Вот. И один вот, ну, вот такой.
1: 2 парадных, да. И один еще один.
3: Ну, один вот обычный. Там с другим вкусом.
1: Да-да-да.
3: Вот.
1: Ну, возможно.
3: Поэтому... Ну, смотри, а вот прикинь, человек просто весь день защищает печень, пьет кофе. Mm-hmm. Да? А вечером разрушает печень.
1: Но он тогда в ноль выходит.
3: В ноль выходит.
1: Баланс просто, все, мне кажется, нормально.
3: Вот это
1: по
3: вот
1: новой, да?
3: Колесо сансары крутится вообще.
1: Да, интересно.
3: Лаве хомутится, что у продавцов кофе, что у продавцов, собственно, разрушающего печень. Ведите здоровый образ жизни, кстати.
1: Да.
3: А вот пить кофе. Кто-то скажет, это вредно, оказывается-то мы печень защищаем.
1: Это шах и мат просто всем
3: вот
1: тогда
3: все.
1: Будет. Сразу.
3: Возьмите себе
1: на заметочку.
3: Латте на миндальном молоке. Мне вот почему-то вообще не заходит это мне нравится еще альтернативное молоко.
1: Да.
3: Что это за альтернативное молоко?
1: Ну, я тоже обычно пью, а такое никогда особо не
3: я попробовал выбираю. Кофе на кокосовом молоке, но какое-то не такое вообще.
1: Ну, вкус другой, естественно, молока
3: достаточно молоко
1: насыщенный.
3: Само молоко не такое, потому что кофе не такой. Вот, я про это имею в виду. То скажут, понабрали с Алиэкспресса. С Авито позвали человечка. Поэтому, ну, не знаю. Но с другой стороны, если кому-то нравится, мы кто такие, чтобы вообще запрещать? Особенно если с кофе, вы защищаете печень. Давайте будем честными.
2: Бум!

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
2: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостинами. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
3: УСЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
4: Реклама.
5: Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtigay.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
6: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
7: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
8: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все – это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Обрабатываю ваш запрос. Хочу баню, быстро, красиво, без нервов. Решение найдено. Объект «Алео», бани Сибири. Материал «Кедр». Срок 10 дней. Уровень стресса 0.
3: Даже роботы понимают, хватит париться со стройкой. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Дом из склеенного бруса – это тепло, надежность и особая атмосфера. Компания «Красбор» производит домокомплекты из склеенного бруса и из кедра. «Красбор» – когда дом начинается с качества. Звоните 287-89-89. «Красбор.ру».
6: Найткар.
7: Найткар.
6: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
7: Официально по договору.
6: Подбор и доставка. Свои автовозы.
7: Nightcar24.ru.
8: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр-Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, /114. Таймыр-Торнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.
9: Инвестиции в золотые монеты – простой способ защитить ваши сбережения. Надежность, стабильность, прибыльность. Ваш финансовый успех начинается с выбора правильных инструментов. Доверяйте профессионалам. Золотой монетный дом. Красноярск. Бизнес-центр «Тихий». Офис 227.
10: Просторные квартиры для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов с мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
11: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 5.45 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Андрей Губова.
3: Здравствуйте. Тут уже жара лютая бушует в европейских странах.
4: Да,
3: вот. И в одном из православных храмов Парижа прихожанам наливают апероль.
4: А что так можно было?
3: Тоник, битер, лед принесли вот, собственно, алтарники, чтобы прихожане могли немного освежиться. Причем священники сами не против. Православные пьют коктейли после причастия, отведав когора. То есть, ну, в принципе, с точки зрения веры, все нормально.
4: Вот. А вы спрашиваете, как привлечь молодежь в религию? Вот вам ответ.
3: Ну. Казалось бы, все достаточно просто.
4: Интересное решение. Нет, но они же из благих побуждений это идет. Не просто так.
3: Конечно, ну потому что там люди стоят.
4: Там что-то говорят вообще, да, очень сильно прям плохо.
3: Там Эйфелева башня растет.
4: Растет. Не только она. Да, но, значит, из... Где ты сказал?
3: В Париже.
4: В Париже, да. Вообще вылетел, прикинь. В Британию переместимся.
3: Недалеко.
4: Недалеко, да. Значит, там что, гран-при Формулы-1 стартует, по-моему, скоро вот где-то на днях. И, собственно, различные вот прикольные же мероприятия проходят, да, перед основными соревнованиями, чтобы как-то тоже привлечь людей к событию. Так вот, там пилоты, вот самые основные, которые устроили гонку на болидах из Лего.
3: Опа.
4: Прикинь, как классно. Значит, собственно, перед стартом они это сделали, такие мини-машинки у них, но они выглядят как прям настоящий болид, только единственное, что они без крытого верха, без укреплений, без разных, а просто вот само основание, скажем так, машины. 20 пилотов чемпионата приняли участие, каждый болид был создан из более чем 28 тысяч деталей. Ну, понятно, что большие.
3: Это безумие.
4: Да, значит, развивали скорость они до 25 км/ч и, собственно, были оснащены обычными картинговыми колесами. То есть, по сути, настоящая реальная машинка, просто вот сделанная из Лего.
3: Круто.
4: Работали там дизайнеры, инженеры, специалисты из Лего. Собственно, более 6400 часов ушло на производство всех машин. А каждая машина весила около 280 килограммов. А знаешь, кто прибыл первым к финишу из всех?
3: Из гонщиков?
4: Да.
3: Ферстаппен, может быть?
4: Нет, еще давай.
3: Кого-нибудь
4: еще знаешь? Ну, это известный очень, очень известный человек.
3: Назови команду хотя бы, я возьму.
4: Астон Мартин.
3: Кто Астон Мартин? Льюис
4: Хэмилтон? По-моему, он испанец.
3: Я забыл. Алонсо.
4: Да, совершенно правильно. Второе место занял Эстебан Окон, и третьим стал Валтери Боттас. Ну, вот этих двоих я уже не знаю, но Фернандо Алонсо знаю. Короче, вот, мне кажется, что очень круто.
3: Современных я знаю Алонсо, Ферстаппен, кто еще, и Льюис Хэмилтон.
4: Все,
3: если
4: да,
3: он еще в строю.
4: Ну, не знаю, может быть. Короче, вот, и причем первый раз такое придумали всего лишь год назад. Ну, то есть в 25-м году первый раз такое делали. Но я так понимаю, что сейчас, учитывая, что довольно-таки зрелищно и интересно, они, наверное, будут вот каждый раз проводить и проводить. Я посмотрела на это, мне кажется, это очень интересно. Представляешь, какая работа филигранная должна быть, да?
3: Конечно.
4: Их нужно собрать,
3: и
4: придумать, продумать.
3: И бикини на скорости 25 километров в час. Такие, да, блин.
4: Такие отчеты мы, да.
3: А где перегрузки вообще? У меня шея даже не устала.
4: Непривычно, да.
3: Что это такое?
4: Но зато забавно.
3: Главное потом не наступить на детальки.
4: А прикинь, случайно толкнул, все развалилось, а ты уже выходил на
3: что? Очень интересно. Я предлагаю паузу небольшую сделать, немного отдохнуть, мы скоро вернемся.
2: Сейчас!

0: Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск-ФМ.
3: Здравствуйте. Дмитрий Песков заявил, что СВО превратилось в настоящую войну из-за вмешательства стран Запада. По его словам, конфликт перерос в войну, потому что за Киевом стоят Берлин, Париж, Вашингтон и другие столицы, которые помогают наводить оружие через спутники и инфраструктуру. Об этом пишет Борус. Тело 5-летней девочки обнаружено на железнодорожной насыпи в Ачинске. Об этом уточнили в Следственном комитете. Ее мать в настоящее время разыскивают, пишет НГС-24. Тело девочки сильно разложилось из-за жары, сообщили в Следственном комитете. Вскрытие еще не провели, точную причину смерти назвать пока сложно. Семья на учете не состояла. Девочка была единственным ребенком. Мать не работала и, по данным ведомства, склонна к бродяжничеству. Ранее она уходила из дома, но одна. Ссор с мужем перед исчезновением не было. Вице-премьер Александр Новак провел совещание по ситуации на топливном рынке. Особое внимание он уделил Иркутской области и Забайкальскому краю, где сохраняется напряженная обстановка. Новак поручил нефтяным компаниям увеличить поставки топлива в эти регионы, а также в другие субъекты, где есть дефицит, чтобы оперативно удовлетворить спрос. Об этом пишет Ньюслаб. Исследование показало, что каждая пятая российская компания учитывает семейный статус женщин при найме. 8% работодателей предпочитают кандидаток в браке и с детьми. 6% – без семейных обязательств. При этом 9% организаций избегают нанимать женщин с определенным семейным статусом. Чаще всего нежелательными кандидатами оказываются замужние женщины без детей. Такие предубеждения есть у каждой 20-й компании, пишет Ньюслаб. В Красноярске на стене здания по улице Крайней появится мурал с портретом первого космонавта Юрия Гагарина. Изображение разместят недалеко от университета Решетнева, где готовят кадры для аэрокосмической отрасли. В отличие от прошлого года, художники работают в подвесной люльке, что позволяет наносить рисунок быстрее и удобнее. Об этом пишет Ньюслаб. И о валюте. Доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето.
5: Климат-контроль
6: на 96,2 FM.
5: После небольшой рекламы.
7: На связи база. 124-й прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
8: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
7: Даю добро. Замена производится бесплатно.
6: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор124.ру. Миссия выполнима.
5: Завтра во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
9: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Красноярск FM.
5: После небольшой рекламы.
10: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.

0: 6 вечера в Красноярске, за окном плюс 20 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Готовая двухкомнатная. В лофт-районе Портовый. 69 квадратов. С классической отдельно выделенной кухней. Лофт-район Портовый от Арбан. Важно правильно выбрать место. Подробности 205-15-15. Застройщик АО СЗ Арбан. Дома сданы.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 6:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
1: Аня Трегубова.
3: Здравствуйте. Привет. Вот мы, мне кажется, пропустили это. А тут в конце июня еще произошло крупнейшее ограбление в истории России в Петербурге. Сотрудники банка украли 2 миллиарда рублей. Руководитель отделения, менеджер выкрали из хранилища 9 тысяч инвестиционных золотых монет. Причем, знаешь, что непонятно?
1: Ну-ка.
3: Как именно удалось вывести и сбыть почти 160 килограммов золота?
1: Не такие. Выносим.
3: Причем вот полиция ищет до сих пор.
1: Еще не нашли?
3: Нет еще.
1: Это реально интересно, как они это... В сумках спортивных. Такие, да, на спорте.
3: Золото. 160 килограмм золота. Просто в карманах, в сумках. Конечно же, ну что?
1: Что-то у вас странное в карманах. Не-не,
3: делов-то. Самое, телефон, да просто. Это просто золото. Такие, да, золото. Ага, конечно.
1: Что, угораете,
3: придумаешь, что ли?
1: Шутка.
3: Золото.
1: Золото. Прикинь, так и всем. Прикинь, они говорят, золото несут. И мористы, да?
3: Вот это...
1: А знаешь, как говорят, что самое лучшее место для того, чтобы что-то спрятать, на виду?
3: Конечно.
1: Вот здесь такая же, наверное,
3: я
1: история.
3: На выходных так искал тюбик с пантенолом. Да, я был в субботу, получается, ездил в бассейн, в открытый бассейн. Естественно, обгорел сразу же, как тварь, мгновенно просто вообще. Ну, сейчас у меня уже вот, ну, относительно загар. Вот. Но я искал пантенол, я сначала намазался, положил потом, я обыскал весь дом вообще. Просто всю квартиру обсмотрел, и на следующий день, пожалуйста, вот на стуле лежит. Я такой, да ну как?
1: А он такой, Никита, я здесь, я тут.
3: У меня вопросы к домовому были, ну, который вот у меня, возможно, живет.
1: Он хотел, чтобы тебе было больно.
3: Я думаю, а ты что делаешь-то? Ну, мы же в одной квартире живем. Ну, ты же за меня, по идее.
1: Я тебе печенье не отсыплю вечером.
3: Ну, молока даже не жди вообще. Хотя, с другой стороны, может, он обиделся, что я не поделился с ним чем-то.
1: Я
3: наггетсы ел вот как раз, ну, а вот.
1: Ну ты даже не уронил случайно один, а, типа на пол вот.
3: Чтобы
1: это вот.
3: Он, оп.
1: И
3: такие маленькие ножки по коридору. Не, я бы, конечно, седой пришел сегодня, если.
1: Если бы маленькие ножки по коридору.
3: Если бы так бы, да, дома я один, если вообще. Собаки с котом так не могут. И немного полезной информации на правах рекламы. Если вы присматриваете, кто-то из вас, друзья мои, автомобиль из Китая, то эта информация точно для вас. Сейчас очень много посредников, которым, ну, опасно переводить деньги, скажем так. Обращайтесь к профессионалам, обращайтесь в Империю Авто. У них свой офис в Китае. Они сами отбирают автомобили без ДТП. И главное, что это полная безопасность. Работают только по договору, через кассу. Никаких переводов на карту кому-то там непонятным агентам. Империя Авто на Бытаевской 2. Телефон 8 903 922 70

0: Реклама.
1: Не нарушай ПДД. Мы позаботились о вас. Наборы автомобилиста, аптечки и огнетушители ждут вас в автомаркете «Навигатор». Приезжай. Белинского, 3.
2: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
3: Ну что же нам нужно?
4: Ну что? Шторы, конечно же!
5: Магазин «Что шторы» с Пандаряна 12.
6: После пробок хочется одного. Ужин без лишних остановок. Заезжайте во вкусные точки. Бургеры, картофель фри, напитки удобно взять по пути. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точки». 6+.
7: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
8: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
9: Проект декларация на наш случай от бомбочаре. СЗ Универсалской. Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
7: Ищите детский сад для ребенка? Хобби Виль ведет набор в группы. Сейчас действует предложение. Неделя адаптации бесплатно. Подробности, сроки и условия акции уточните у администратора. В программе присмотр и уход, занятия с логопедом, английский язык, хореография и осмотр педиатра. Также возможна оплата средствами материнского капитала в соответствии с действующим законодательством. И открыта запись на групповые занятия для детей, которые пока не посещают детский сад. Хобби Виль. Краснодарская, 40/4. 217-83-33.
10: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ Сибирь, авиаторов 19.0+.
11: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна-шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купольные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
12: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 6:15 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Недель.
1: Андрей Губа.
3: Добрый вечер.
1: Так, то, значит, в институте русского языка назвали самые длинные слова в, собственно, в нашем языке. А, значит, самые длинные слова состоят от... Господи, боже мой, что происходит сегодня со мной?
3: Проблемы с русским языком.
1: Проблемы с русским языком явно, почему именно я эту новость решила прочитать. Значит, слова, в них букв от 29 до 55. Прикинь, вот слово, 55 букв, это вот слово. Это как этот вулкан, который я впятляю в куду.
3: А это зачем? Чтобы Якубович с ума сошел вообще?
1: Открывайте букву!
3: 37-я буква! Там уже 27-я тройка игроков уже просто.
1: Никто не может отгадать.
3: Там уже барабан даже не крутится. Там уже и две шкатулки. И
1: там уже четвертый музей открывают, потому что все несут гостинцы.
3: Опять он такой, да это уже 7-е огурцы за этот... Пацан, со стихов даже не подходи.
1: Да-да-да.
3: Пошел.
1: Я все знаю про тебя. Короче, на самом деле, вот, ну, кажется, что это слово какое-то, как тебе сказать, ну, типа, обыкновенное, которое мы используем, но, значит, секрет длинных слов в соединительных согласных, во-первых, да, там, о, условных, и в нагромождении корней, и еще очень сильная химия, короче, привнесла огромное количество слов, потому что химические термины, это тетра, пера, mm-hmm. вот это все, они, собственно, обычно бывают самыми длинными. А, ну вот самое длинное, я сейчас его как вам скажу.
3: Ну давай.
1: Короче, поехали.
3: Мы никуда не торопимся.
1: Всего 55 букв. Тетра, гидра, пира, нил, циклопентил, тетра, гидра, пиро, пирида, пириди, навые. Все.
3: А прикинь, ну или как его обычно называют, флэш.
1: Ну, примерно так и есть. Но слово обозначает патентно-химическое соединение.
3: Ничего себе. Ну да, в обычной жизни, ну, сложно.
1: Естественно, что да.
3: В речь как-то интегрировать.
1: Да,
3: но
1: единственное, тут есть, вот, например, тоже 29 букв: вода, грязи, торфа, парафин и лечение. Вот это как-то попроще, потому что, скорее всего, его где-то вот в лечебницах, собственно, на
3: здравницах.
1: В здравницах его используют. Ну, понятно, что да, это химически в основном. Был где-то какой-то, я тоже смотрела видос.
3: Загорье такие, обычное слово.
1: Мы вообще каждый день его используем.
3: Ну, да.
1: Короче, был смешной видос, где девушки, значит, дают какую-то вот книгу с химическими элементами, серии, что они посмеются, как она сейчас трудно произносить будет, а у нее, по-моему, бабушка химик, что ли, она говорит, да я с детства эти слова прям как семечки щелкаю, и она прям за мгновение вот прочитывает это длиннейшее слово.
3: Я все числа Авогадро знаю вообще, любое вообще.
1: Все такие, авокадо? Я не это сказала.
3: Малярная масса ртути элементарно.
1: Все, меня так усыпляли в детстве, в смысле, колыбельную пели.
3: Усыпляли ртутью.
1: Ну, немножечко, чуть-чуть.
3: Не, я про песню Вани Дмитриевича.
1: Ну, мы поняли, да.
3: Нет, я не то, что от нее можно уснуть, а то, что, ну, кто-то как колыбельную может ее использовать, правильно? Правильно.
1: Да.
3: Очень нравится.
2: Навигатор.

0: Реклама.
1: Посчитали смету на стройку, а теперь забудьте.
2: Фиксированная цена в договоре и готовая баня под ключ.
3: Надежность и комфорт. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
6: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони 8-923-359-9909.
7: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Вторнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене. Звони 272-66-00. Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского, 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114. Таймыр Вторнет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: специалиста.
1: Сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». ОГРН 118-246-875-90.

0: Артбетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОГРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.
4: Так я...

0: Продолжайте движение. Навигатор.
1: Программа предназначена для детей старше 16 лет.
2: Встречка. Интерактивная программа об автомобилях. Вопросы и ответы в прямом эфире. Встречка на Красноярск-ФМ.
3: Саш, кстати, это вот такой вопрос. Мы с Юлей обсуждали вообще, в принципе, ДТП и как себя вести при, в общем-то, такой дорожно-транспортной ситуации.
4: Ну, давайте так. Мы почему, собственно, обсуждали? Потому что я за время больничного успела в это ДТП попасть. Я тебе за эфиром расскажу.
5: Серьезно?
4: Да нет. Ну, виновата я тебе за эфиром расскажу. Это...
3: Виновата ли я? Вот.
4: Это вообще максимально нелепо, конечно.
5: Ущерб серьезный?
4: Мне нет. Я честно признаться, я еще раз поняла, что ВАГ-группа это вообще потрясающе. Да. То есть я въехала в человека, у меня кроме поцарапанного
3: номера... В машину, не в человека.
4: Ну да, в машину. То есть кроме поцарапанного номера у меня ничего, да. У него разбит весь зад.
3: На Филдере вот там вообще ничего не осталось.
5: Ну, зависит, видимо, от того, во-первых, как ударить, во-вторых, там же есть еще, допустим, определенные буфера для безопасности. То есть, да, действительно, бампера у некоторых автомобилей, особенно задние, не такие крепкие, как казалось бы, но с другой стороны, на филдере они не так как бы дорого стоят. Давай разбираться. Если это Европротокол, то вы решаете спокойненько все достаточно быстро и едете страховым.
4: Ну, в принципе,
5: если
4: так
5: это
4: случилось.
5: Уже, да, если это более уже серьезный ущерб, то тогда вы все это фиксируете, чаще всего едете в ГИБДД со схемой. Если виновник не отрицает своей вины, тогда все достаточно просто. Вы просто оформляете, да, в порядке живой очереди. Да, это время определенное. Но если есть пострадавшие, если есть какие-то, например, возражения по поводу виновности того или иного участника, все это нужно фиксировать. Первым делом я всегда так. Вот если случается авария, я выхожу, фотографирую, чертим схему, а потом уже решаем. Да? То есть если человек не согласен, что он виновен, как вот у меня было 2,5 года назад, то мы ждем приезда ГИБДД, либо уже, скажем так, едем в ГИБДД выяснять, да. Что же касается вот конкретно моей ситуации, мне помогло то, что в машине был встроенный видеорегистратор, и все 4 камеры в круг записывались, и я потом человеку, когда он просто перся рогом, я сказал, сейчас мы с тобой будем смотреть мультики и объяснять друг другу, кто прав, а кто не прав. И мы быстренько этот вопрос приземлили, поехали в ГАИ, потеряли там, конечно, 1,5 часа лишних, но, с другой стороны, мы как-то разрешили эту проблему. Главное, вот, ребят, помните одно. Железо — это ерунда. Пластик — это ерунда.
4: 100%.
5: Вот здоровье и жизнь уже не вернуть.
4: Да.
5: Поэтому, если у вас там поцарапалась машина, еще что-то, не трагедия это в современном мире. Но вот если что-то случилось со здоровьем и ущерб уже конкретному человеку, то тогда, да, ждите ГАИ, оформляйтесь, врачей и прочее, прочее, прочее. Еще, кстати, очень часто в крупных городах, особенно по летнему сезону, распространены ситуации, когда пешеходы прыгают на капот, в прямом смысле этого слова. Ты ему вроде предлагаешь помощь, проводить его до там, больницы, проверить что-то и так далее. Он бывает там выскакивает из общественного транспорта. Он отказывается, уходит, вы уезжаете, и он в этот момент звонит ГИБДД, заявляет о дорожно-транспортном происшествии. Тебя потом начинает разводить на деньги, потому что ты же типа кинул место происшествия. И вот этот развод, всегда говорю людям, фотографируйте человека, с которым вы, что-то произошло, записывайте все его данные. Если он противится и не хочет ехать на свидетельствование, там еще какие-то вещи, сохраняйте это все у себя в случае, если он все-таки заявит в ГАИ. Есть у нас еще время там на
4: вопросы? Да, у нас есть один вопрос. Посоветуйте, пожалуйста, электричку до 1,6 миллионов рублей.
5: Именно электричку?
4: Да.
5: А то мы тут в свете последних законодательных мер по электричкам и гибридам, как-то особенно заряжаемым, очень много вопросов
4: ну,
5: имеем.
4: Ну вот человек хочет электричку.
5: Именно электричка до 1,6 миллионов рублей, только Nissan Leaf. Вот с этим автомобилем мы хорошо знакомы. Минусы какие? Они приезжают с уже отжаренной батареей в большинстве случаев. И емкость ее потеряна. 100% зарядки не достигается. Соответственно, в зимний период у вас остается от заводского заявленного половина пробега. То есть, если у вас там заявлялось 300-350, вот вам 150 километров пробега на зимний период в минус 20-25 градусов. Это, по сути, машина 1-2 дел. в большом городе, когда на нее зимой повешено все, включая отопление, обогревы и прочее, прочее, это просто игрушка доехать до работы и с работы. У меня была такая ситуация, когда мы на тест-драйве на лифе выехали, встали в длиннющую пробку, ничего не двигается, а у тебя заряд падает. И ты нигде не зарядишься, ни на справку не свернешь тут же, вот где-нибудь рядышком с объездной, при выезде из города и так далее. Тебе придется ждать до твоей розетки, либо общественной зарядки, которых тоже, к сожалению, у нас немного. Это вот единственные такие минусы с инфраструктурой, количеством километража на заряде. Вот, собственно, и все.
3: Либо с собой пауэрбанк носить.
5: Нет, такого варианта, к сожалению, не предвидится. Жаль. Но службы экспрессовые в некоторых городах, которые приезжают и экстренно тебя заряжают, уже есть.
4: У нас время вышло, поэтому услышимся завтра.
5: Юля, самое главное, себя береги, нервы береги, не болей. А вам, друзья, желаю удачи, соблюдайте правила и берегите друг друга.
6: Все, кто за рулем, не забывайте смотреть на дорогу.
2: Радио Красноярск FM.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Реклама. Кумтиге Инструмент объявляет щедрый сезон с подарками от немецкого производителя Фубак. Генераторы и компрессоры, мотопомпы и садовая техника, сварочное и камнерезное оборудование. Высокое качество, отличный результат. Покупай инструменты и оборудование Фубак и получай подарок. Ждем вас в магазинах Кумтиге Инструмент. Адреса и подробности акции на сайте kumtige.rf. Доверьте свою работу Фубак. Результат гарантирован.
4: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией, а перекапывать все это долго и создает массу неудобств? Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом КНП. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-3364. Подробности на сайте стройсибирьгнб.рф.
2: Сосед Петрович третий год строит баню, а вы уже через 10 дней будете париться в своей.
3: Готовые бани из сибирского кедра. Алло, бани Сибири. 258-20-80.
4: Успех с теми, кто учится в STEM-и.
5: Планируете отпуск? Проверьте свои счета. Неоплаченный взнос за капитальный ремонт – это официальный долг, который может стать причиной запрета на выезд за границу. Не рискуйте своим отдыхом. Погасите задолженность до 20 числа на официальном сайте fondkr24.ru. Региональный фонд капитального ремонта. Ваш спокойный отпуск начинается с оплаченного счета. Без возрастных ограничений.
6: Хотите заказать авто из Китая, но боитесь мошенников? Не переводите деньги на карту агентам. Компания «Империя Авто» — это надежно. Прямые поставки без посредников, свой офис в Китае. Работаем строго по договору через кассу. Возможен автокредит. «Империя Авто», Абытаевская, 2.
7: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4. Сайт bunker919.ru.
8: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
9: В сети губернские аптеки только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
10: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточняйте у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
11: Двухкомнатная в лесном мини-районе «Витапарк». 55, 60 или даже 77 квадратов. Какая нужна вам? Более 20 видов уникальных планировок двухкомнатных квартир от архитектурной лаборатории «Арбан». С эркерами, гардеробными, лондри, с видом на лес, с многовековыми соснами или на природный двор. Вы точно найдете свою двухкомнатную. Звоните 205-15-15 и выбирайте.
12: Застройщик ООО «СЗГСК «Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
13: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 6.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
4: Ань Трегубова.
3: Здравствуйте. Итак, поговорим о местном. Итак, пользователи 2GIS тут выбрали лучшие заведения Красноярска. У меня была премия 2GIS 2026. И, собственно, подчеркнули вкусовую карту Красноярска. Лучший ресторан по версии пользователей 2GIS — это ресторан «Фреско». Вот, высокие оценки, доверие, внимание пользователей, собственно, данного сервиса. Причем очень, ну, много отзывов, да, причем таких довольно развернутых, не просто таких. Вот нравится,
4: типа,
3: вкусно.
4: Круто, 5 звезд.
3: Да, да, да, причем я часто ориентируюсь именно на такие отзывы. Пятибалльные там, это все понятно. Я иногда в заведениях, когда куда-то впервые иду, я всегда смотрю, где, например, 4 звезды, или вот, ну, вот примерно такие, потому что и развернутые отзывы, где 5 звезд. Потому что, ну, понятно, что ты идешь поесть там, очень вкусно, понравилось, ну, как будто не супер информативно. А когда вот развернуто, поэтому вот...
4: Нет, ну, действительно, заведение достойное. Тут уж что уж сказать, у нас и в гостях был, да, основатель Хайям Аминов, поэтому подтверждаем.
3: Да, есть.
4: Там круто. Но тут что, тут же не только рестораны.
3: Да, там весь гастрономический спектр. Например, залечь на дно в Брюгге.
4: Тоже хорошее место.
3: Три Коржа, кофейня 13 дерн. Вот там не был, кстати. Три Коржа. Мы там частенько торты покупаем на вот какие-то домашние празднества. Всего в Красноярске знак отличия получили 162 компании. Это от салонов красоты до гостиниц. Кстати, круто. Приятно, когда ты заходишь, и там вот есть вот эта вот наклейка. Это как будто, знаешь, такой знак качества.
4: Ну, вообще, я тоже, да, я обращаю на это внимание, потому что они что-то обычно на виду находятся. И как-то действительно доверие сразу возрастает, и уже как-то не переживаешь, когда туда приходишь. Поэтому,
3: ну,
4: да.
3: Ну, и наверняка есть у жителей города те заведения, где нет, возможно, этой плашки, но там невероятно классно. Поэтому пишите отзывы,
4: да. голосуйте
3: за ваши любимые заведения.
4: Да.
3: Да. Возможно, кто-то скажет, да это не показатель. Вообще, ну как не показатель?
4: Ну,
3: это же выбор людей, тех, кто там бывает.
4: Непредвзятых, скажем так, да.
3: Ну
4: личности,
3: да.
4: Поэтому
3: абсолютно. Мне, кстати, вот не в 2GIS, в Яндекс.Картах я писал какие-то отзывы, и потом приходит уведомление: ваши отзывы увидели 106 тысяч человек. Говорит, да когда они там?
4: Они что, смотрели?
3: А там, как бы, ну, честно говоря, ничего такого. Вот, ничего выдающегося. Я там буквально написал несколько.
4: Не стихи, короче, писал.
3: Нет, написал, что вот Баумана 22, потрясающее радио.
4: Все-таки лучший ведущий.
3: Невероятно. Да-да-да. Кстати, это я тоже писал. Вот. Ну, а почему никто мне запрещает?
4: Никто, нет. Тем более, что это правда.
3: Я же, ну, не выдумываю ничего. Это
4: Совершенно.
3: Факты. Чисто факты, понимаете? Вот. Ну, и немного полезной информации на правах рекламы. Где можно еще вкусно поесть? Помимо ресторанов. Ресторан, понятно, нужно бронировать.
4: Да.
3: А вот ты едешь, не знаю, с работы.
4: Устал
3: на
4: уже.
3: Работу. Ночью просто катаетесь, невзирая на погоду, жара, дождь, да вообще без разницы, где бы вы время не проводили. Хочется вот чего-нибудь такого эдакого, вкусненького, то «Вкусная точка». Куда бы вы ни ехали, вы в любом случае будете проезжать одну из, например, автораздач. Автораздача чем удобно? Из автомобиля выходить не нужно. В приложении, например, все заказал, подъехал к окошку, все забрал и наслаждаешься прямо здесь на парковке. Поэтому вот, например, комбо Алексея Иванченко за 459 рублей нужно срочно пробовать. Почему? Внутри. Тройной фреш, что это значит? Три сочных бифштекса из 100% говядины.
4: Ого.
3: Сыр чеддер, свежие листья салата, помидор, специальный соус на мягкой карамелизованной булочке.
4: Ой,
3: готовят без масла, мясо, соль, перец, все. Поэтому именно за счет этого и сочно. Поэтому заезжайте в любую удобную для вас точку и пробуйте. Подробности, бонусы и актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.

0: Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
3: Новости на Красноярск ФМ.
4: Здравствуйте. В июне 26 года импорт бензина из Беларуси в Россию достиг исторического максимума – 141 тысяча тонн, что почти в 2,5 раза больше, чем за весь май. Заводы Беларуси перенаправили в Россию объемы, ранее предназначавшиеся для стран Средней Азии. С начала года Россия импортировала из республики 422 тысячи тонн бензина. Об этом пишет «Контекст». Глава Минпросвещения заявил, что темы, связанные с беспилотниками, уже включены в школьную программу по предметам труд и основы безопасности и защиты России. Вопросы искусственного интеллекта изучаются в рамках информатики. Министр поддержал включение произведений о боевых действиях в Украине в образовательные программы и сообщил, что в ближайшее время ожидается указ президента об особом статусе педагога, пишет «Контекст». Эксперты предупредили о новом способе обхода защиты аккаунтов. Мошенники используют ботов, которые одновременно атакуют сервис массовыми запросами на СМС-коды и перебором этих кодов пытаются подобрать правильную комбинацию для входа. Если атака удается, злоумышленники получают доступ к личным данным, включая платежную информацию. Под ударом банки, маркетплейсы, сервисы такси и доставки, использующие короткие коды. Об этом пишет Ньюслаб. В Красноярске появится новая набережная. У Октябрьского моста на правобережье благоустраивают полукилометровый участок от моста до северного проезда 12. К августу здесь обещают смотровые балконы, деревянный настил, детскую площадку и зеленые насаждения. В следующем году набережную продлят до лодочной станции. Об этом пишет «Проспект Мира». И о валюте: доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
5: Это скверная погода.
6: Климат-контроль
7: на 96.2 FM.
8: После небольшой рекламы.
9: Пиковые нагрузки. Зима. Скрас-бетон. Никаких задержек. Собственный автопарк. Лаборатория и 28 лет опыта. Работаем для вашего спокойствия. 232-55-55. Бетон без компромиссов. Сайт красбетон.ру. Нам доверяют.
8: Завтра во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20, днем до плюс 25.
10: Новая музыка в секретной фонотеке.
3: Радио. Красноярск FM.
8: После небольшой рекламы.
11: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
12: ООО «Дивснайдер», УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: 7 вечера в нашем городе, за окном плюс 19 градусов. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Доходность депозитов снижается. Самое время вложить деньги в актив, который сохранит капитал и позволит получать доход от аренды. Микрорайон Чижи. Осталось всего 7 готовых коммерческих помещений. Стильный дизайн и чистовая отделка. Можно сразу приступать к работе. Только в июле бонус до 500 000 рублей за покупку офиса в Чижах. Пусть ваши деньги работают на вас. Подробности 205-15-15 или на сайте arban.ru. Дома сданы.
3: Программа предназначена для слушателей старше 16 лет.
1: Соединение со спутниками установлено.
4: Навигатор.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Маршрут построен.
3: Навигатор. 7:03 в нашем городе. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Андрей Губа.
3: Добрый вечер.
4: Привет. Здрасте. Так, значит, время кошачьих новостей, я считаю. Поэтому поехали. Значит, вот иногда, когда мы тревожимся, животные же очень так хорошо считывают наши эмоции, да, и вот как-то к ним относятся.
5: Говорят, что так и есть.
4: Да, собаки обычно лучше, кошки как-то меньше, но вместе с тем говорят, что кошки миллениалов оказались тревожными.
3: Кошки-миллениалы.
4: Кошки.
3: Они помнят кота Бориса.
4: Да, да, они такие, какой был мужчина.
3: Энергия так и...
4: За последние, значит, 3 года всего спрос на кошачьи успокоительные взлетел на 120%, а число диагностированных стресс-зависимых болезней выросло. Прикинь?
3: Ну, интересно.
4: То есть диагностируют у кошек сахарный диабет, атопический дерматит и, в общем, все, что связано именно вот со стрессом. Естественно, специалисты говорят, а вы сами-то как себя вообще ведете со своими животными? Вот вы тревожитесь, они это, естественно, считывают, но они не так хороши в контроле. Мы-то не хороши в контроле своих эмоций порой, они так и подавно, поэтому они не могут этого делать. И вот, пожалуйста, начинают, собственно, могут иногда болеть. Причем говорят, что в частных домах живут более стрессоустойчивые кошки, вот взамен многоквартирных домов. Поэтому подумайте об этом, как-то не нервничайте рядом со своим котиком. И вот, значит, милая тоже новость. Это, ну, это, знаешь, такой, типа, есть ли кризис в журналистике, назовем это так. Значит,
3: может
4: в Японии, съемочная группа приехала к дому, ну, нет, по каким-то своим, короче, съемочным делам приезжали. Но оказалось, что в доме, куда они приехали, там живет кот, который любит спать на плите. У него все время очень забавная мордочка. Короче, они так умилились этому, что сняли про него большой прям репортаж. Как он, короче, лежит, в каких позах, какие-то дали, даже экспертов позвали для того, чтобы они это как-то рассказали про это. И, короче, выпустили. Ну, это же милота, мне кажется. Это же не только там, знаете, вам какие-то аварии, там, какие-то страшные вещи, или там про погоду что-то. Вот, пожалуйста, котик мило спит на плите.
3: Помнишь, по Первому каналу же были другие новости?
4: Да. И там постоянно какая-то вот такая милота. Мне кажется, это всегда...
3: Тигренок с пятнышком родился. Такие, ой.
4: Это обязательно должно быть. Это нас как-то немножечко отвлекает и вот настраивает на позитивный лад. Мне кажется, что это так и должно быть. Чтобы не было ощущения, что вокруг только плохое, нужно рассказывать и про хорошее обязательно.
3: Чувство хорошее, плохого не существует.
4: Да.
3: Между нет и да, выбор только да.
4: Это цитата, да?
3: Это цитата.
4: Хорошо.
3: Для знатоков. Навигатор!

0: Реклама.
1: Едешь с работы по красноярским пробкам? Ужин сам себя не приготовит. Сворачивай на автораздачу «Вкусная точка». Захвати новый Big Chicken Burger Перец Гриль или комбо за 459 рублей прямо в машину. А в приложении можно окопить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909.
3: Найткар.
4: Найткар.
3: Авто из Кореи, из Японии, из Китая.
4: Официально по договору.
3: Подбор и доставка. Свои автовозы.
4: Nightcar24.ru.
5: Больше блеска, меньше затрат. В магазине «Золото Дисконт» скидки до 80%. Действует рассрочка. И каждому покупателю подарок. Красноярский рабочий, 89.
6: Помните, ипотека раньше была доступной. Это снова реально. В районе Юдинский. Для всех. Юдинский – это 142 гектара продуманного пространства. Экология, современные планировки, школы, детские сады и новые дороги. Смотрите в будущее уверенно. Живите в Юдинском. Отдел продаж 274-97-97.
7: Проектная декларация на наш.дом.ру. СЗ «Универсалской». Оценивайте свои финансовые возможности и риски.
8: Свежий фермерский урожай, домашние сыры, деликатесы и все для вашего дачного отдыха. Продуктовый базар в Сибири с 16 по 19 июля. Каждый день розыгрыш призов. МВДЦ «Сибирь», авиаторов 19.0+.
9: Купальный сезон открыт. Пикник-парк «Акватория». Бассейны с теплой водой, детские и взрослые. Сауна, шезлонги, кафе-бар, беседки с мангалами и купальные домики. Приезжай на день, оставайся на ночь. Пикник-парк «Акватория». Летний отдых у Енисея каждый день. Сайт akvatoriapark.ru.
10: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7 часов 14 минут в Красноярске. Антипробочное шоу «Навигатор». Никита Неделин.
4: Антикубом.
3: Здравствуйте. Итак, хорошие новости для тех, кто любит компьютерные игры.
4: Ну-ка.
3: Вот. Собственно, они лечат менталку нашу с вами и развивают навыки коммуникации.
4: Как?
3: Психологи это? Выявили, что люди, которые играют в игры формата Open World, вроде там GTA, Cyberpunk, а также одиночные, Ведьмак, Elden Ring, например, это опять же пример, меньше себя чувствовать одинокими из-за погружения в другой мир. Также на 36% реже страдает депрессия. Ну, плюс эмоциональная устойчивость, спокойное отношение к трудностям, потому что, ну, Elden Ring, например, там ты должен, или Dark Souls, да, ты должен спокойно относиться к трудностям, потому что, ну, там есть некие моменты, где есть, скажем так, очень хочется разбить вообще все, что там... Все, что есть в комнате, но тебе приходится вот вырабатывать спокойствие, ловить дзен, скажем так. Механизм простой. Подобные игры работают как тренировка социальных навыков. Там много сюжета, заданий, диалоги. Мозг тренирует настойчивость, решает судьбоносные для сюжета игры задачи и учит восстанавливаться после неудач, регулировать эмоции. И то есть вот как будто бы ты так работаешь.
4: А как же реально вот эти вот видосики, которые несколько, много лет назад ходили по интернету, где действительно люди разбивают просто все, крошат, орут.
3: Да не, оно сейчас тоже есть, это, ну, без этого никуда.
4: Ну, это, видимо, те, кто не смогли научиться, я так понимаю.
3: Ну, да.
4: Кто-то учится, кто-то не учится.
3: Никто не смог применить
4: навыки.
3: Применить навыки социальные.
4: Да. А ты, кстати, знаешь, что Россия вторая по нытью страна среди всех?
3: Да ты чё, а кто на первом месте?
4: А вот угадай. Давай, быть, две попытки.
3: Может быть, США?
4: Да. Серьезно? Да, реально США. Короче, платформа, которая собирает анонимные жалобы на работу, быт, людей, на все. Короче, опубликовала вот свежий рейтинг нытиков. И Америка первая, а мы на втором месте. Уверенно держимся, написано на втором месте.
3: Блин, а чё мы вторые?
4: Тут так и написано в комментариях, типа, ну хоть не на первом. Второй вариант комментария. А почему не на первом? Ну вот,
3: это знаешь, как будто приходишь там, к маме и говоришь, вот, я, у меня там 4, а почему не 5?
4: Да, здесь то же самое.
3: Я занял второй, а почему не первое?
4: Но это по рейтингу нытиков.
3: Ну, с другой стороны, поныть это же как будто эмоциональная разгрузка.
4: Вообще, мне тоже кажется, что не нужно это демонизировать и как-то очень сильно про это плохо говорить. Немножечко слил вот так вот энергию, и все, энергетику.
3: Компьютерные игры поиграл, да. Вот, а можно не просто компьютерные игры поиграть, а можно играть и что-то вкусное есть.
4: Жевать,
3: да? А может даже и пить, поэтому немного полезной информации на правах рекламы. Если вы летом предпочитаете исключительно холодные напитки, вот у меня есть ощущение, что после холодных напитков на выходных у меня до сих пор где-то вот здесь вот в районе глан что-то, ну, дискомфорт. Да. Но, опять же, когда это мне помешало, пить что-то прохладное. Правильно? Правильно. Так вот, заезжайте на автораздачу вкусно и точка, да? А зачем, спросите вы?
4: Ну-ка.
3: Берете бамбл кофе с терпким эспрессо и апельсиновым соком. К нему мощный чикен премьер. Ну, он
4: это
3: уже не
4: хорошо.
3: Холодный, он горячий. А там сочная куриная котлетка в золотистой панировке, нежный сыр, чеддер, ароматный бекон, сладкий перец, гриль на мягкой булочке с кунжутом. Оп! Да? Звучит как идеальный план, поэтому, ну, если не хотите холодное, возьмите горячее, там горячие напитки есть.
4: Вариантов куча, короче.
3: Вариантов огромное количество, причем в любое время дня и ночи 24/7 работает автораздача, поэтому куда бы вы ни поехали, вкусная точка всегда рядом. Заказывая в приложении, очень удобно, там баллы бонусные упадут, так что пользуйтесь. Подробности, бонусы, актуальные предложения в приложении «Вкусная точка». Возрастное ограничение 6+.

0: мама. Ждать баню год?
1: 10 дней. Готовая баня из кедра от Алео.
2: Хватит ждать. Звони. Алео Бани Сибири. 258-20-80.
3: Любите готовить на природе? Вам в Тандыр Амфора. Тандыр Амфора. Более 10 лет знаем о тандырах все. Тандыры и аксессуары к ним. Казаны чугунные и афганские. Мангалы, грили. Товары для готовки на огне природе. Бесплатная доставка. Дубровинского 112. Сайт tandyramfora.rf.
4: Ваши надежные, качественные, современные металлические двери. Уют-компания. Изготовление под любой дверной проем. Дизайн и цвет под ваш интерьер. Отличная шумоизоляция. Большой выбор межкомнатных дверей. Уют-компания «Ателье дверей». Выставочный зал на Авиаторов 5.
5: Бетонный завод номер 1. Бетон строго по ГОСТу. Отгрузка 24/7. Своевременные сроки поставки. Бетонный завод номер 1. Звони. 8-923-359-9909.
6: Пункт металла за углом. Все сдаю в металлолом. Поварешки, ложки, кружки. Соберу все безделушки. Открывашки, крышки, вилки для картофеля до вилки. Телевизор, холодильник, даже сдам туда будильник. Таймыр Торнет принимает весь цветной металл в любых объемах по выгодной цене.
7: Звони 272-66-00.
6: Приедем сами, погрузим и вывезем. Или привози металл на Айвазовского 14, заезд со стороны 26 бакинских комиссаров и высотная 2G, дробь 114.
7: Таймыр Втормет. Звони и сравни наши цены. 272-66-00.

0: 45. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста.
1: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек «Успей купить». Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей «Снуп» всего за 99 рублей. Торопитесь!
2: Акции действуют до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки» УГРН 118-246-875-90.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Продолжайте движение. Навигатор.
3: 7.26 на часах, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделин.
1: Ань Трегубова.
3: Добрый вечер.
1: Всем приветики. Так, ну что значит мы сегодня еще не обсуждали? Футбол, да?
3: Ну, естественно,
1: да.
3: Конечно.
1: Не буду вас мучить, значит, результатами матчей. Да, около футбольного вам расскажу. Тут, значит, 65-летний Майкл, это британский фанат, он летел в Бостон, видимо, уже возвращался откуда-то. Но так получилось, что во время пересадки в Барселоне он потерял свой телефон вместе с билетами. Ну, неприятная ситуация,
3: конечно.
1: Такое бывает. И что ты думаешь? Он вообще не растерялся. Он, короче, пошел по местным барам, смотрел там в каждом футбол, забратался там с кем надо вообще. И великолепно себя чувствовал. Семья забила тревогу через какое-то время, когда он не отвечал им, вообще никак, нигде не появлялся. А в дело вмешался даже Интерпол, и в итоге его нашли. На нет, следили отель, где он остановился. Нашли его, он, значит, что сделал? Он связался с родными, сказал, у меня все ок, и дальше пошел.
3: Отстаньте.
1: Отстаньте, я хорошо провожу время. И реально пошел
3: дальше. Не звоните мне больше.
1: По барам, в лучших традициях Анечки Асти, короче.
3: И я представляю, он такой сотрудник Интерпола, говорит, мужики, ну... Они такие, блин, сорян.
1: А тут, типа, один из комментариев так и пишет, что это и был его план. Он ничего случайно не терял.
3: А потом, вот не задавайте потом вот этих глупых вопросов. Зачем смотреть футбол? Это же вот футбол, что там интересного? Типа, вот 22 человека...
1: Да.
3: Вы что, сумасшедшие, что ли? Это объединяющее?
1: Нет, вообще, да, это абсолютнейшая правда, это очень круто. И мне еще очень нравится, я когда смотрю, значит, в матче, кроме непосредственно футбола, мне очень нравится, когда показывают фанатов, болельщиков на трибунах, или, например, показывают, как футболисты празднуют голы, и мне кажется, вот именно в футболе, ну, один из вариантов, можно увидеть, насколько вообще эмоциональные и чувствительные мужчины, потому что то, как они, вот, не знаю, празднуют поражение, или, наоборот, радуются победе, как они друг с другом взаимодействуют, это просто потрясающе. Мне кажется, женщины так никогда не делают.
3: Вот, например, после того, как сборная Японии проиграла сборной Бразилии, тренер сборной Японии вышел, поклонился игрокам, поклонился фанатам, и многие вот там футбольные блогеры говорят, я что-то заплакал, показал сыну, показал еще кому-то, и мне кажется, это нормально испытывать такие эмоции. Абсолютно.
1: Нет, это очень здорово, это на самом деле действительно борется с некоторыми стереотипами, да, мужского-женского, и показывает, насколько вот мы многообразны, насколько действительно футбол, ну, чемпионат по меньшей мере, не только спортивное событие, но вообще такое мультикультурное, и как действительно оно объединяет нас всех. Это очень круто.
3: Вот, поэтому смотрите футбол.
1: Да, смотрите.
3: Хотя бы раз в 4 года. Это
1: тоже подходит.
3: Это того стоит.

0: Спонсор часа на Красноярск ФМ представляет ООО «СЗ Уютный дом 2009». Жилой комплекс «Айвазовский Енисей». Приглашаем посмотреть квартиры в шоуруме.
1: Информация на правах рекламы. Жилой комплекс «Айвазовский Енисей» открывает галерею демонстрационных квартир. Оцените объект не по рекламе, а своими глазами. Три дома, кирпичные фасады, французские балконы. Походите по квартирам с гардеробом, мастер-спальней и большими кухнями-гостиными. А главное, пейзажные виды из панорамных окон. Это стоит увидеть. Запишитесь на показ квартир в ЖК «Айвазовский». 219-17-12. Сайт mentalplus.ru.
2: УЗ «Уютный дом 2009». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
4: On va danser. Le rosé est bonbon, comme un accordéon. On va rêver. Mon cœur bat la chamade. Je danse et il me

0: Реклама.
1: Нужно проложить трубу под дорогой, газоном или благоустроенной территорией. А перекапывать все это долго и создает массу неудобств. Решение есть. Компания «Стройсибирь» выполняет бестраншейную прокладку труб методом ГНБ. Мы сохраним ваш ландшафт и асфальт в целости. Работаем по всему Красноярскому краю с физическими и юридическими лицами. «Стройсибирь». Звоните 242-33-64. Подробности на сайте «стройсибирьгнб.рф».
2: Лето, город, будни. Скучно? Как бы не так. Бункер 919. Заряжай семью или друзей. Нацеливайся на яркие впечатления. А со скидками это вообще огонь. 10% в будни до 15 часов на индивидуальные программы. 15% в день рождения. Подробно по телефону 2919. Крупнейший стрелковый клуб в Сибири. Два филиала. Ломоносова 70, строение 6 и вторая Брянская 4.
3: Сайт bunker919.ru.
4: Хочешь не просто учиться музыке, а выйти на настоящую сцену? Школа музыки Threefold Bass приглашает на вокал, гитару, барабаны, клавиши и бас-гитару. Преподаватели – действующие музыканты. Threefold Bass. Парижской коммуны 44.
5: В сети «Губернские аптеки» только по карте здоровых привычек успей купить. Цитрин 30 таблеток за 199 рублей. Мизим Форте 20 таблеток за 79 рублей. Нурофен Форте 12 таблеток за 89 рублей. И спрей Снуп всего за 99 рублей. Торопитесь!
6: Акция действует до 31 июля 2026 года. Подробности уточните у сотрудников аптеки. Имеются противопоказания. Необходима консультация специалиста. АО «Губернские аптеки». УГРН 118-246-875-90.
7: Просторная квартира для счастливой семьи в лесном мини-районе «Вита-парк». 18 видов трех- и четырехкомнатных квартир от 64 до 120 квадратов. С мастер-спальнями, эркерами, французскими окнами, ваннами с окном, гардеробными и лондри. И все это в собственном настоящем лесу. Звоните 205-15-15.
8: Застройщик ООО «СГСК Арбан». Проектная декларация на сайте наш.дом.рф.
9: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Из Красноярска.
1: Для Красноярска.
2: Здесь налево или направо. Навигатор.
3: 7.46 в нашем городе, антипробочное шоу «Навигатор», Никита Неделя.
4: Аня Трегубова.
3: Тут у работяг, скажем так, кто очень много работает, новое хобби.
4: Какое?
3: Расстрел коллег в лесу.
4: Но...
3: Ну, в кавычках, естественно, ну, конечно. Помогает с выгоранием, сразу уходит вот этот весь кортизол, гнев, наступает огромное удовлетворение. На самом деле все просто. На деревья вешают фотомишени с фотографиями офисных крыс. Там тех коллег, которые раздражают, бесящих начальников. И все, и дальше вот из травматов шмаляют.
4: Я думала, это хотя бы как в пейнтболе. Они реально перед тобой бегают, и ты в них стреляешь.
3: Нет,
4: это в картиночке.
3: Нет, в людей все-таки не стоит
4: стрелять. Не одобряешь?
3: Нет, почему? Это прикольно, эта игра, но я думаю, там обоюдное желание должно уже быть, правильно? Вряд ли ты коллеге, который разрывает, скажешь, поехали в лес, я в тебя пошмаляю маленько. Ну, прям реально калишь.
4: Нет, ты можешь сказать, а давайте все в лес на шашлыки, а там неожиданно...
3: Тимбилдинг, да?
4: Тимбилдинг, а там оказывается, что... Ну, ладно, я поняла, шучу. Ну, это вариант вообще, как будто бы, да.
3: Вот, но так себе. Ну, понятно, что не бывает идеальных коллективов.
4: Вообще не бывает.
3: Вот, поэтому приходится вот как-то подстраиваться. Что еще из интересного? Говорят, что Гуф может стать депутатом. Он вступил в партию «Новые люди».
4: Действительно новые.
3: Вот. А все почему? Для чего, скажем так? Он будет помогать людям с, ну, с зависимостями, скажем так.
4: Ну, он знает, в общем-то, это направление,
3: изнутри.
4: Да, поэтому логично в целом. Но если у человека благие намерения, он готов, то почему нет? Но я не знаю. Но как будто бы, мне кажется, что вот если абстрагироваться, да, как будто бы хочется, чтобы депутат это был тот человек, на которого ты смотришь и такой думаешь, ну вот, вот он меня защитит, да, он как будто бы поставлен для того, чтобы мою жизнь сделать лучше.
3: Поможет, подскажет.
4: Да. И мне кажется, что этот человек должен быть действительно для тебя примером.
3: Ну,
4: да? Или я что, в вымышленном каком-то мире живу?
3: Нет, все логично.
4: Но
3: все,
4: тут
3: все
4: как
3: логично.
4: Будто не знаю, не вызывает такого доверия.
3: Нет, ну может есть люди, которые вот, ну, поддерживают
4: которые
3: его настрой.
4: Только начинают в рэпе свою карьеру. Которые такие, ну вот человек добился чего-то же.
3: А потом они такие, так Гуф умер же. Типа, знаешь, вот это распространенное выражение. Нет, это естественно, это в музыкальном, в творческом плане всегда было.
4: Понятно, да.
3: Вдруг кто-то сейчас такие, чего? Нет,
4: а прикинь,
3: нет.
4: Реально все думают так и такие, а как он балует? А они что уже, вот этих берут с кладбища, уже совсем людей нет. Ой, нет. Но главное, чтобы был результат. Это мы говорим всем, да, можно так обратиться ко всем. Главное, чтобы было результативно. И...
3: Ну да, если у него есть некий план, и он
4: его
3: придерживается, то...
4: Я уверена, что у него есть план, и он его придерживается уже очень давно.
3: Они потом, Алексей, спасибо, он такой, спасибо центру за это.
4: Не, ну если он еще параллельно пару треков выпустит годных, то мы только за. Главное и не использовать, а в целом.
3: Там бургер хлопнуть можно за здоровье.
4: Да.
3: Вот. Короче, нравится.
4: Да вообще.
3: Его же приняли, да, в партию. Это же не просто.
4: А его уже приняли, подожди.
3: Не, его принимали уже.
4: Он баллотируется же. Куда его приняли, да?
3: Где его только не принимали, да? Даже в Красноярске. Только не в партию. В партию таких же, как он. На тот момент. Ну, будем надеяться, что он все-таки он с исключительно добрыми и нужными намерениями. На сегодня заканчиваем. Вот. И это мы Дождю, кстати, тоже говорим. На сегодня заканчиваем уже. Хватит уже. Встречаемся завтра. Здесь же это мы уже про себя. Поэтому классного вечера. До завтра. Пока.
4: Пока.
2: Сейчас. Секунда. Сейчас. Бум.
5: Красноярск FM.

0: Красноярск ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 2401-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.
1: Мы держим вас в курсе
2: важнейших событий.
1: Новости на Красноярск ФМ.
3: Здравствуйте. Минобороны предложила отменить обязательные медицинские осмотры для контрактников и мобилизованных при определении годности к службе. Согласно проекту поправок, во время мобилизации военного времени медосвидетельствование станет обязательным только при наличии травм и заболеваний, которые делают человека ограниченно годным или негодным. Об этом сообщает Борус. 37-й автобус в Красноярске временно не ходит до Столбов и Гренады из-за ремонта дорог. Теперь он курсирует только до Бобрового луга. Когда маршрут вернут, пока не ясно. Ремонт продлится до конца лета, но движение могут возобновлять на время. Об этом пишет «Проспект Мира». В МВД сообщили, что мошенники больше не могут устанавливать считывающие устройства на банкоматах. Переход банковской системы на карты с чипом и бесконтактную оплату сделал скиминг и шиминг технически невозможными. В полиции отмечают, что это стало результатом модернизации инфраструктуры. Однако аферисты переключились на социальную инженерию. Теперь они убеждают граждан самостоятельно раскрывать данные и переводить деньги на мошеннические счета. Об этом пишет телеграм-канал «Контекст». СФУ вошел в рейтинг вузов по зарплатам выпускников-экономистов, заняв 13 место. Средний доход специалистов, окончивших университет с 20 по 25 годы, составляет 115 тысяч рублей в месяц, что на 10 тысяч больше, чем год назад. 69% выпускников остаются работать в Красноярске. Лидеры рейтинга – МГИМО с зарплатой 230 тысяч и Высшая школа экономики с доходом 200 тысяч рублей, пишет Ньюслаб. Еще одна фигурка суслика появилась в Красноярске. ГАИ установили фигурку суслика-инспектора ко дню образования ведомства. Там отметили, что это первый суслик в образе представителя силовых структур. Фигурку поставили у здания РЭО на Брянской. Об этом сообщает «Проспект Мира». Эволюция доллар 77.23, евро 88.03. Наталья Мальцева, служба информации.
4: Вот оно какое наше лето. Лето это хорошо.
5: Климат-контроль.
6: На 96,2 FM.
7: Завтра во вторник, 7 июля, в нашем городе пасмурно, ожидается дождь. Ветер от 7 до 9 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 18, плюс 20. Днем до плюс 25.
8: Новая музыка в секретной фонотеке.
1: Радио. Красноярск FM.
7: После небольшой рекламы.
9: На связи база. 124-й. Прием. Начинаем миссию масла. Точка. Автомаркет-навигатор на Белинского 3. Задача – выбрать моторное масло и расходники. Провести бесплатную замену. Как принял?
10: База. Я 124-й. Принял. На позиции. Цель наблюдаю. 50 плюс брендов масел. Вижу скидки. Качество подтверждаю. Запрашиваю добро на замену на точке.
9: Даю добро. Замена производится бесплатно.
11: Автомаркет «Навигатор» на Белинского 3. Навигатор 124.ру. Миссия выполнима.

0: Красноярске 8 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коннечива.
5: Здоровеньки були.
6: Ассаламу алейкум.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919». Просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: О, Дивснайпер, УГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: «Артбетоне».
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Реклама.
1: Хочешь удивить? Подарок на любой случай всего за 2 минуты. Электронный сертификат в стрелковый клуб «Бункер 919» просто и быстро. 9 галерей, движущиеся мишени, опытные инструкторы. Заходи на «Бункер919.ру» и получи сертификат. Звони 230-919.
2: ООО «Тифснайдер», ГРН 117-246-801-9503. Красноярский край, город Красноярск, улица Ломоносова, 70, строение 6.

0: арт-бетоне.
1: Комплексное сопровождение монолитных работ. Подробности на artbeton24.ru и по телефону 2090777.
2: ООО «Артбетон». Город Красноярск. ОКРН 123-240-76-96.
3: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: guys.
1: That's right.
2: I'm so froze like a popsicle, but I'm hot when I want.
3: 9 часов вечера в Красноярске. Здравствуйте.
4: Бонжор.
5: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
6: Hello, everybody.
7: Коначива.
8: Здоровеньки були.
9: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.
13: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.
14: Drum and bass mix.

Красноярск-ФМ. Зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер 2 24 01 175. Радиоканал предназначен для

0: Красноярске 10 часов вечера. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: Дорогие радиослушатели, для всей прогрессивной молодежи звучит легкая инструментальная музыка.

0: Реклама. Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: СМИ «Красноярск ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во «Вкусные точка» за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 11 часов вечера. Здравствуйте.
1: Реклама.
2: Бонжор.
3: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Боничива.
6: Здоровеньки, булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точка за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Красноярск. Вечерний маршрут можно сделать вкуснее. По дороге домой заезжайте во вкусные точки за ужином в автораздачу. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске полночь. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсула.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: «Красноярск ФМ».

0: Точно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусный». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
2: «Красноярск ФМ».

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске час ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ «Красноярск-ФМ», зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 2 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
7: Привет, салют.
8: Привет.
9: Радио. Красноярск FM 96.2.
10: СМИ «Красноярск-ФМ». Зарегистрированы Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ-24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точке» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2903-803.

0: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 3 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боначива.
5: Здоровеньки булы.
6: Саламатсва.
7: Бонжур.
8: Привет, хан.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио.
12: Красноярск FM 96.2.
13: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер, серия L, номер ТУ, 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусная точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама. Ночной Красноярск не спит. И вкусный перекус тоже. Во «Вкусной точка» работает круглосуточная автораздача. Заезжайте за кофе, картошкой фри, наггетсами или бургером. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Ночной Красноярск. Музыка на максимум, а перекусить негде? Ошибаешься. Автораздача «Вкусная точка» работает круглосуточно. Заезжай за новым бургером Chicken Premier с перцем на гриле и соусом терияки. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Красноярске 4 часа ночи. Здравствуйте.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Салават сива.
7: Бонжу.
8: Привет, хай.
9: Привет, салют.
10: Привет.
11: Радио. Красноярск FM 96.2.
12: СМИ Красноярск ФМ, зарегистрированный Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Let's get the party started. See you at the bar, you was hardly talking. That's when I knew that your heart was scarring. Friends to lovers need a part to star in. Like, wait, babe, let me

0: реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск ФМ 2-903-803.
3: Это будет наш с тобой секрет.

я влюблен. Пролетают мимо облака, скоро ночь укроет с головой. Ты меня простишь наверняка. На

0: Мечтай, люби, ревнуй, скучай, рискуй, летай, но только просто будь собой.
1: На часах

0: Красноярске 5 утра. Доброе утро.
1: Бонжорно.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Боничива.
5: Здоровеньки, булы.
6: Ассаламу ассаламу.
5: Бонжу.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.
8: СМИ Красноярск ФМ. Зарегистрировано Енисейским управлением Роскомнадзора. Регистрационный номер серия L номер ТУ 24-01-175. Радиоканал предназначен для слушателей старше 16 лет.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск ФМ» 2-903-803.
3: You're just like my favorite song going round and round my head. Like my favorite song going round and round my head.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во вкусной точке. Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы Красноярск-ФМ 2-903-803.

0: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 6 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум.
3: Здравствуйте.
4: Hello, everybody.
5: Коннечива.
6: Здоровеньки булы.
7: Саламатсва.
8: Бонжур.
9: Привет, хай.
10: Привет, салют.
11: Привет.
12: Радио. Красноярск FM 96.2.

0: реклама. Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
1: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Раннее утро. Это когда нужен быстрый старт. Кофе, пирожок или что-то посытнее по пути во вкусные точка. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусные точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Реклама.
1: Пока город только просыпается, вы уже в пути. Захватите кофе и что-нибудь к завтраку во «Вкусной точка». Круглосуточная автораздача в Красноярске уже работает. А в приложении можно копить бонусы и менять их на любимые категории в меню. Подробности в приложении «Вкусная точка». 6+.
2: Телефон рекламной службы «Красноярск-ФМ» 2-903-803.

0: Красноярске 7 часов утра. Доброе утро.
1: Бонжор.
2: Ассаламу алейкум. Здравствуйте.
3: Hello, everybody.
4: Коничива.
5: Здоровеньки були.
6: Саламатсва.
5: Бонжур.
6: Привет, хай.
2: Привет, салют.
6: Привет.
7: Радио. Красноярск FM 96.2.